0: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: 7 часов утра и 1 минута в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Все социальные обязательства перед россиянами в новом бюджете должны быть выполнены в полном объеме. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он выступил на первом заседании Госдумы 9-го созыва. Из главного, Путин поручил обеспечить уверенный долгосрочный рост российской экономики. Федеральный бюджет должен быть сбалансированным и реалистичным. Следует выделить достаточные средства на решение демографических задач, улучшение жилищных условий и повышение благосостояния российских семей, прежде всего тех, где воспитывают детей, отметил Владимир Путин. Сроки принятия законов важны, но их качество и работоспособность еще важнее. Также президент России уверен, что удастся на многие поколения вперед обеспечить надежные гарантии безопасности и суверенитет России. В России будут ставить прививки от аллергии на пыльцу березы. Минздрав зарегистрировал препарат Аллергарда. В основе белок с фрагментами аллергенов березы и яблока. Он поможет избавиться от чихания, зуда и раздражения в период цветения дерева. Ездить на электросамокате в России без прав запретят. Идею предложил Следственный комитет. Дети до 16 лет будут обязаны проходить специальные экзамены. Власти признали, что самокатчики создают много проблем на тротуарах и в пешеходных зонах. Министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал запуск школьного телевидения с 2027 года. Его запустят в пилотном режиме в 15 регионах России. А с будущего года оно планируется в школах по всей стране. Пермяк Николай Наумов, известный по роли в «Реальных пацанах», получил главную роль в семейном фильме «Снежная восьмерка». Съемки картины проходили на Камчатке. Главные роли, кроме Наумова, исполнили Ида Галич и молодые актеры Ева Смирнова, Михаил Шульц и Кирилл Соломенников. Премьера картины запланирована на 21 января 2027 года. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: По данным метеосервисов, в Перми сейчас плюс 9 градусов. В течение дня пасмурно, возможен дождь, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 11, ощущаемая плюс 7.
2: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: 7:16 в краевой столице. Загруженность дорог сейчас минимальная. 2 балла из 10. Будьте внимательны за рулем, потому что просто темень, так как пасмурно и никаких тебе лучей солнца с утра пораньше. Впереди гороскоп, лунный календарь, новости со всего света. Неожиданная история про искусственный интеллект. Оказывается, алкоголь действует и на него.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 28-го. Вы слушаете радио Альфа. 1 октября на календаре четверг. Лунный календарь. 20-е лунные сутки. Луна в знаке зодиака Близнецы. И если верить астрологам, 1 октября – день, когда настала пора преодолеть сомнения и принять перемены. Давайте послушаем сейчас Анну Романову. Что же она там расскажет каждому из нас?
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Венам, начало дня будет не очень продуктивным. Возможно, ошибки из-за спешки и недопонимания происходящего. Тельцы, какая-то ситуация или процесс зайдут в тупик. Точно не стоит браться за новые дела. Близнецы, домашние дела оттянут на себя почти все ваши ресурсы. Будьте аккуратны с эмоциями близких, вы можете их обидеть. Раки, вы можете получить известие или внезапно осознать нечто, что изменит ход ваших мыслей и желаний. Это день озарений. Львы, ключом к успеху будет доброжелательность. Это день дружелюбного общения и решения вопросов в неформальной обстановке. Девы, не стоит начинать новых дел или радикально менять подход. Откажитесь от переговоров и заключения длительных контрактов. Весы, неудачный день для путешествий и начала новых проектов. Подумайте лучше о том, как укрепить тылы, в том числе финансовые. Скорпионы, день аскезы или хотя бы внутренней сдержанности. Не тратьте много денег и не потакайте своим слабостям. Стрельцы, для по-настоящему больших дел у вас не хватит сил или смелости. Лучше завершить старые проекты. Пора поставить в них точку. Козероги, день может пройти скучно, но иногда это требуется. Вам нужно осознать происходящее и подвести итог предыдущих дел. Водолеи, новые дела, а также поездки станут напрасной тратой сил. Есть вероятность ошибок или неверных суждений с вашей стороны. Рыбы, вы можете получить неожиданное обнадеживающее известие. Скорее всего, это натолкнет вас на совершенно новые идеи.
1: Радио Альфа.

0: пороки этой удивительной удивительности открываешь для себя про песни, которые слышал тысячи раз. Эмилия, Big Big World, 1998 год, шведская певица. И мелодия вступления основана на шведской народной песне «Теперь все зеленеет». Но это в переводе по-шведски прочитать точно не смогу. Которая, в свою очередь, восходит к крестьянской кантате Иоганна Себастьяна Баха. Я вот только что это послушал. Но действительно, там есть что-то прям похоже. Такие вот дела, друзья. 7 часов 24 минуты. И сейчас продолжим удивляться. И Катя Григорьева расскажет нам что-нибудь эдакое.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Неожиданная новость про искусственный интеллект. Оказывается, алкоголь приносит вред не только человеку, но и нейросетям. Исследователи университета Нового Южного Уэльса заставили языковые модели имитировать речи и поведение пьяного человека. И оказалось, что такие нейросети гораздо легче взломать, и они чаще раскрывают информацию, которую им было предписано сохранять в тайне. Даже знаменитый чат GPT с легкостью выдавал конфиденциальные данные, которые в трезвом виде ни за что бы не раскрыл. А еще пьяный искусственный интеллект с особенным удовольствием распространял фейки и дезинформацию. Это серьезное исследование уже приняли на 19-ю международную конференцию по генерации, которая пройдет в ноябре. А нам с вами надо сохранять бдительность и трезвость ума, когда общаемся с искусственным интеллектом.
1: Радио Альфа.

0: Сначала мы говорили, вот оно какое наше лето, теперь мы говорим, вот оно какое наше бабье лето, потому что оно тоже закончилось с 1 октября вас всех. Да, друзья, погода под стать числу в календаре. Сейчас новости от Полины Поповой на радио «Альфа». 7:30 в Перми.
1: Здравствуйте. Глава Минэкономразвития Максим Решетников возглавит российскую делегацию на встрече министров торговли стран Большой Двадцатки в США. Встреча пройдет в США 30 сентября и 1 октября. Участники обсудят вопросы мировой торговли, в том числе использование продовольствия как инструмента давления, принудительный труд в цепочках поставок, а также проблемы избыточного производства. Генпрокуратура проведет комплексную проверку. Прокуратура Прикамья, пишет «Звезда». Проверка запланирована с 5 по 16 октября. Для этого в регион приедут более 30 сотрудников Генпрокуратуры. Комиссия изучит работу краевой прокуратуры по всем направлениям. Первый снег пройдет в Прикамье уже в эти выходные. По данным синоптиков, это может случиться в субботу. На юге и востоке края ожидается мокрый снег. Погоду сформирует циклон над Южным Уралом. Температура воздуха в это время будет не выше плюс 5. Полина Попова, служба информации.
0: По данным метеосервиса, в Перми сейчас плюс 9 градусов. В течение дня пасмурно, возможен дождь, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 11, ощущаемая плюс 7.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

7:41 в Перми. Вы слушаете радио Альфа. Сегодня Международный день пожилых людей. Ну и, конечно, мы с вами знаем, что возраст – это только то, что в паспорте, в душе мы всегда молоды. Поэтому сегодня еще, кстати, день геронтолога. Это профессиональный праздник специалистов по исследованию процессов старения организма и особенностей здоровья людей старшего возраста. Помимо этого, Всемирный день вегетарианства, Международный день музыки, Международный день кофе, День татуировщика. В общем, смотрите, как число влияет на количество различных статусных событий. А еще в России День сухопутных войск. Впереди дорожная информация, и узнаем, что такого исторического произошло в эту самую дату. Речь пойдет про фильм под названием «Что гложет Гилберта Грейпа». В главных ролях Джонни Депп и Леонардо Ди Каприо. На тот момент 19-летний. Но как сыграл? Так что маститые актеры уже тогда сказали: этот парнишка далеко пойдет.

0: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 4 балла из 10 возможных по версии Яндекс.Карт. На мостовой Ленинградской до площади Восстания время проезда 8 минут. На Вильямса Писарева-Карбышева тоже 8 минут. От Гавинской до Логовой улицы и на Космонавта Леонова потихоньку копится транспорт от железнодорожного переезда до Промышленной улицы. Стандартная абсолютно картина. Удачи в пути вам.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 7:49 в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой. Продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 октября 1993 года состоялась премьера фильма «Что гложет Гилберта Грейпа». Это драма о жизни в американской глубинке. Главного героя сыграл Джонни Депп, а его младшего брата с умственной отсталостью – Леонардо Ди Каприо. 19-летний актер получил за эту роль несколько престижных кинонаград и был номинирован на «Оскар». Джонни Депп лично выбрал Ди Каприо из множества претендентов, но шведский режиссер Лассе Халлемстрём поначалу сомневался – Лео был слишком красив. Но он создал нужный образ. Ходил в больницы и спецшколы для детей с особенностями развития, наблюдал за поведением, у одного из пациентов позаимствовал особую манеру щелкать пальцем возле носа. Режиссер усилил эффект. Ди Каприо подстригли под горшок и вставили зубной протез, искривляющий рот. Легендарный Марлон Брандо, посмотрев фильм, спросил режиссера, как ему удалось заставить умственно отсталого мальчишку говорить текст роли. А услышав ответ, сказал пророческую фразу «У этого мальчика большое будущее».

Прикамье не будет привычной золотой осени впервые за 11 лет. Почему так? Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках. В начале, в середине часа на радио «Альфа» и очередная 60-минутка завершается инструментальной музыкой. На сей раз виртуоз-гитарист Виктор Зинчук «Токката».

0: 8:02 в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Спонсор выпуска новостей ООО «Специализированный застройщик Ситипроект». Квартиры с отделкой в готовом доме притяжения на Водопроводной 6А.
1: Здравствуйте. В России резко усилили блокировки VPN-сервисов. О новой волне ограничений пишут не менее 10 VPN-сервисов. У кого-то заблокировали все зарубежные локации, у других частично. У многих пользователей из России VPN сейчас работают со сбоями, либо подключения отсутствуют вовсе. Предыдущие ощутимые волны были между мартом и апрелем, а также июнем и июлем, сообщает НСН. Владимир Путин запретил физлицам вывозить из России более 1 миллиона рублей наличными в страны ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, следует из указа президента. Юрлицам и ИП вывоз наличной валюты в эти страны запрещен вне зависимости от суммы. У нарушителей запрета деньги будут изъяты. У физлиц в размере, превышающем 1 миллион рублей, у юрлиц и ИП в полном объеме. Укомплектованность спецсостава пермских школ составляет 99%. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин. Во время прямого эфира, по его словам, годом ранее этот показатель составлял 98%. Несмотря на это, мэр отметил, что проблема с кадрами в системе образования сохраняется. Роботы-доставщики могут появиться на улицах Перми. Правительство России утвердило использование роверов в доставке в 34 регионах страны, в том числе в Пермском крае. В ближайшие 3 года, возможно, мы увидим роботов-курьеров в нашем городе. В Перми 30 сентября состоится общегородской субботник. В традиционной осенней уборке примут участие сотрудники администрации, депутаты разных уровней, предприятия, общественные организации. На этом пока все новости. Доллар сегодня 84 рубля 42 копейки. Курс евро 96 рублей 6 копеек. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. В сданном доме притяжения от Pan City Group Новоселье. Квартиры с полной отделкой. Заезжай и живи. Зеленый двор-парк с тематическими зонами отдыха. Стильный холл с детской игровой. Квартиры с продуманными планировками и просторная парковка у дома. Школа и детский сад в 2 шагах. Запишитесь на просмотр. 207-1707. Застройщик ООО «СЗ Ситипроект».
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». По данным метеосервиса, в Перми сейчас плюс 9 градусов, в течение дня пасмурно, возможен дождь, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 11, ощущаемая плюс 7.
2: Реклама. Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли» на Героев Хасана 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. 104.1 FM.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 8 часов 11 минут в Перми. Будет ли в Прикамье мокрый снег? Вот метеорологи пытаются выяснить. Я же вам передам то, что известно на данный момент. Сегодня над Казахстаном должен зародиться некий южный циклон. Затем он сместится на Урал и на некоторое время станет малоподвижным. Вот из-за этого-то все и произойдет. Но про Пермский край ни слова. Есть история, связанная со Свердловской областью. Но мы близко друг к другу, поэтому вполне возможно. Так вот, согласно прогнозу какой-то модели, наиболее интенсивные осадки ожидаются именно в Свердловской области. Местами их суммарное количество может достигнуть 80-90 миллиметров. Это много. И из-за низкой температуры осадки будут смешанными. То есть дождь, мокрый снег и снег. Так что вполне возможно, и нас тоже зацепит. Но не сегодня, это точно. Сегодня передают только временами дождь. Возьмите с собой зонтик, пригодится. До плюс 11 градусов, ощущаемая плюс 7. Впереди дорожная информация и новости со всего света. Речь пойдет про Леди Гагу и замечательное событие в ее жизни. У нее родилась дочь.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Долго откладывали переезд? Сравнивали варианты? Ждали подходящий момент?
3: Похоже, он наступил.
2: Орсо Групп открывает продажи второй

0: и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
0: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
2: Шинряд.ру. Удобный способ купить шины с доставкой.
3: Шинряд.ру.
2: Только проверенные бренды с проверенными ценами.
3: Шинряд.ру.
2: Склад-магазин шин с реальными остатками в Перми. Шаговая доступность от центра города. Удобная большая парковка.
3: Успевайте купить зимние шины от 3 490 рублей.
2: Телефон 293-33-99.
3: Шинряд.ру. Шины рядом.
4: ИП Панькова Ольга Викторовна, ОГРН 312-590-405-300-011.
5: Ой, рубашка лопнула.
6: Ого, братан, ты за лето как качок вымахал.
7: Все, поехали в Men's Look.
5: Смогу обновить весь гардероб?
6: Конечно, там же осенняя коллекция. Свитеры, водолазки и кардиганы.
8: А костюмы?
6: И костюмы, конечно, есть.
5: Погнали!
9: Men's Look. Одежда для отцов и сыновей на любой случай. Сибирская 7А. Телефон 203-09-06. 203-09-06.
10: 8.15 в Перми. Дорожная информация. Загруженность дорог оценится в 5 баллов из 10. На мостовой улице от Ленинградска до площади Восстания достаточно плотное движение. Время проезда 11 минут. На Комсомольском проспекте много машин от Советской до Революции. На Крупском бульваре Гагарина тоже едут не быстро. От Лебедева до Макаренко и на Попова от Пушкина до Монастырской 7 минут время проезда этого участка составляет, по данным Яндекс.Карт.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 8.18, время Пермское. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Леди Гага стала мамой. Пресса раскопала свидетельство о рождении, согласно которому еще 9

В июне в Лос-Анджелесе у певицы и ее жениха Майкла Полански родилась дочь. А недавно папарацци сфотографировали Гагу с новорожденной. Малышку назвали Роуз Бин Полански. Имя Роуз – это оммаж к фильму «Звезда родилась», где Гага блистательно исполнила классическую песню Эдит Пиаф «Ля Ви он Роуз». Связь с этой песней у Гаги особенная. У нее есть большая татуировка в виде розы вдоль позвоночника. К роли матери леди Гага шла осознанно и на пике формы. В прошлом году ее грандиозный мировой тур вошел в десятку самых кассовых женских туров в истории. А уже в этом году певица снялась в сиквеле «Дьявол носит Прада» и записала 3 новых трека. А еще в 2025-м Гага призналась, что материнство – это ее следующая главная роль.

0: Радио Альфа.
1: Полное ощущение, что как будто мы тоже там, в этом зале, поэтому тоже присоединяемся виртуально к этим аплодисментам. Так что Леди Гага на 104.1 FM. И сейчас небольшой перерыв, затем новости. Коротко о главных событиях четверга расскажем вам.
0: Реклама.
2: Вот это жесть!
3: Пока другие делают жесть, в центре металлокровли делают долговечный профнастил и металлочерепицу из толстого металла.
2: Потому что класть на крышу жесть реально жесть.
3: Центр металлокровли. Пермь. 256-56-00. 256-56-00.
4: Новые шины уже в Еврошине. Мы готовы к сезону. А вы? Самое время купить и установить новые колеса. Приезжайте по новому адресу. Рязанская, 98. Ваш автомобиль ждет. Большой выбор в наличии и под заказ. Шиномонтаж и хранение. Безопасная дорога начинается в Еврошине на Рязанской. Телефон 203-77-59, 203-88-59.
5: Уэнтер Шинопин, год Пермь, улица Рязанская, дом 98, Бугаренко 15-595-801-2363.
6: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
7: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
5: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
8: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
9: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
5: ООО «Бой», 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
10: Имеются противопоказания перед применением, ознакомьтесь с инструкцией.
11: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
12: Подробности в сервис-маркетах Remax и на remax.ru.
13: ООО «Remax Шины», Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-48-0.
14: Телефон рекламной службы 259-17-00.
15: Радио «Альфа».

0: 8 часов и 32 минуты в Перми. Вы слушаете Радио Альф. Сейчас новости. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет. Продолжит Полина Попова.
1: Здравствуйте. Годовая инфляция в России ускорилась до 6,26% на неделе с 22 по 28 сентября. Этот показатель зафиксировали на уровне 0,12%. Это в 6 раз выше, чем на неделе с 8 по 14 сентября. В России появится президентский проект для руководителей детских садов в будущем году. Целью проекта является разработка единых подходов к повышению квалификации руководителей дошкольных образовательных организаций. В Прикамье в этом году система маркировки зафиксировала значительные объемы блокировок на кассах в Пермском крае по ключевым товарным группам. Лидером по числу блокировок стала молочная продукция. Одной из основных причин является истекший срок годности. Криштиану Роналду окончательно завершил карьеру в сборной. Форвард дебютировал, напомню, за Португалию в 2003 году. Провел 234 матча, забил 146 голов, стал лучшим бомбардиром сборных. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «ПСК» компания «Баня в бочке». По данным метеосервиса, в Перми сейчас плюс 9 градусов. В течение дня пасмурно, возможен дождь, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 11, ощущаемая плюс 7.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар и полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Песня про завершение хорошей погоды, да, друзья. И у нас 1 октября тоже все случилось в Прикамье. Насколько долго все это дело продлится, ну, известно только одним синоптиком. Но со 2 по 5 число точно будет не очень хорошо. А что касаемо вообще вот того самого лета, оказывается, в период с мая по сентябрь оказался одним из самых теплых в истории наблюдений. Главным образом за счет очень теплого мая и сентября. Вот так вот, друзья. Температура воздуха выше нормы на 2 градуса оказалась. А средняя температура за это время составила плюс 16,4 градуса. Это данные ГИС центра ПГНИУ. Впереди исторические факты, и они будут посвящены Сергею Тимофеевичу Аксакову. Как русский писатель придумал аленький цветочек.
1: Реклама.

0: Кисловет, Ханкук, Кумха, Лимклонг. Подробности на сайте автопартнер-перми.
1: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 2-111-540. 2-111-540.
3: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
4: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
3: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
4: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
3: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
5: Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных работающих от сети 220 вольт до немецких брендов «Гидроник» и «Ребаста», работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус – вы в плюсе. Подробности по телефону 2-700-297, 2-700-297 или по адресу шоссе Космонавтов 312А.
6: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
7: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
8: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
9: Дорожная информация на радио Альфа. Движение сейчас затруднено по шоссе Космонавтов от Хмелей до Западного обхода. Время проезда 16 минут, на 14 минут больше обычного. Кроме того, на 6-й подробной улице до Промышленной тоже, скажем так, вязкое движение. Стоит несколько отметок от ДТП в сторону центра города. Комментарии такой от водителя Юрия Каравашкова. В среднем ряду грузовик, в левом легковушка, перестраивайтесь заранее. Спасибо за сообщение. Такое вот для всех. На улице Попова от Пушкина до Монастырской время проезда 8 минут. На Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской 7. Общая загруженность дорог оценится 6 баллов из 10 по версии Яндекс.Карт.
10: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 8:47. Мы говорим «Здравствуй, октябрь!» И пока сентябрь, но прямо сейчас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой. Катя Григорьева продолжит далее на Радио Альф.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 октября 1791 года в Уфе родился автор знаменитой русской сказки «Аленький цветочек» Сергей Аксаков. Писатель, литературный и театральный критик, чиновник и общественный деятель. Он написал «Аленький цветочек» в возрасте за 50, хотя впервые услышал сказку в детстве от ключницы Пелагею. Писателю особенно запала в душу история про цветочек и заколдованного юношу. Уже в зрелом возрасте он вспомнил ее и решил сделать литературный вариант. В письме к сыну писал, что реставрирует старую сказку. Сюжет о красавице и чудовище древний и распространенный. Одной из первых его обработала французская писательница и педагога Жанна-Мари Лепренс де Бомон. Прочитав ее произведение, Аксаков был удивлен схожестью со сказкой из детства. В свой «Аленький цветочек» Аксаков привнес русский национальный колорит. Сказка вышла как приложение к автобиографической повести писателя «Детские годы Багрова внука». В первой редакции сказка называлась не «Аленький цветочек», а в честь любимой внучки Ольги «Оленькин цветочек».
2: Радио «Альфа».

На улице Пермского края выйдут роботы-курьеры. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на радио «Альфа». И прямо сейчас, друзья, я предлагаю вам сделать небольшой перерыв в ваших делах, послушать инструментальную музыку и дождаться невероятного вопроса. Тем более у меня для вас есть депозитная карта на 2000 рублей в руки Верпара.

0: 9:01 в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости.
1: Здравствуйте. США завершили вывод своих войск из Ирака, эвакуировав последнюю группу военнослужащих с авиабазы. В городе Эрбиле президент Дональд Трамп подтвердил завершение операции. По словам представителя Пентагона, этот шаг символизирует окончание 12-летней военной кампании против террористической группировки и переход к новым отношениям между Вашингтоном и Багдадом, основанным на двустороннем сотрудничестве. Федеральная антимонопольная служба с начала этого года в России возбудила 58 дел из-за нарушений на топливном рынке, сообщили в пресс-службе ведомства. С января ФАС также выдала нефтяным компаниям и другим участникам рынка 91 предупреждение. Только за последнюю неделю появились еще 3 дела и столько же предупреждений о нарушении закона о защите конкуренции. В ведомстве отмечают, что большинство выявленных нарушений приходится на независимых участников розничного топливного рынка. Управление госэкспертизы Прикамья выдало положительное заключение по проекту строительства надземного пешеходного перехода к заводу Шпагина. Переход протяженностью 74 метра соединит набережную реки Кама с территорией бывшего завода. Он пересечет Монастырскую и железнодорожные пути на перегоне Левшина-Пермь-1. Проектом предусмотрены лестнично-лифтовые блоки для маломобильных групп населения. Завод Шпагина основан в Перми в 1878 году. Сегодня он является культурным кластером, где проходят выставки, мероприятия, работают музеи, галереи. Новый переход должен обеспечить комфорт и безопасность пешеходов. Епископ Игнатий, недавно назначенный митрополитом Пермский, сделал одно из первых громких заявлений на своем посту. Он призвал православных жителей Перми бойкотировать предстоящее театральное шествие, посвященное Мастеру и Маргарите. По его мнению, представление может превратиться в шабаш. Также Игнатий заявил, что организаторы предлагают горожанам ассоциировать себя с персонажами, среди которых он упомянул государственного изменника. Идея перформанса принадлежит руководителю театра «У моста» Сергею Федотову. Как именно будет реализовано шоу, пока неизвестно. Собеседники «Урару» отмечают, что основная ответственность за постановку лежит на самом Федотове, поскольку театр не находится в прямом подчинении Министерства культуры Прикамья. На этом пока все. Доллар сегодня 83,55, евро 94,88. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа ООО «Медицинский центр «Флеболог». По данным метеосервиса, в Перми сейчас плюс 9 градусов. В течение дня пасмурно, возможен дождь, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 11, ощущаемая плюс 7.
2: Реклама. Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888. Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: 10 часов 9 минут. Вы слушаете радио Альфа. Невероятный вопрос. Начинается. Присоединяйтесь к нему. Номер телефона 257-0107. Чуть попозже еще раз повторю. Напомню, разыгрываю депозитные карты на 2000 рублей в Руки Вверх Бар. На правах рекламы Руки Вверх Бар принимает гостей ежедневно с 6 вечера до 6 утра. Здесь можно не просто весело провести вечер или спеть в караоке, но и отпраздновать свадьбу, юбилей, провести корпоратив или презентацию. Руки Вверх Бар, Сибирская, 16, для лиц старше 18 лет. Итак, внимание, вопрос. Каждый 25-й старается в этом месте быть один, чтобы избежать неловкого молчания или глупых разговоров. Где у них, ну или у нас, проявляется социофобия? Итак, друзья, каждый 25-й старается в этом месте быть один, чтобы избежать неловкого молчания или глупых разговоров. Где у нас проявляется социофобия? Есть одно условие сегодня, это я принимаю по одному варианту от вас. 257-0107, наш номер телефона. Жду ваше предположение.
1: Реклама.
2: Устали слушать поющего соседа или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении в сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной. Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 700 7001. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Шинряд.ру. Удобный способ купить шины с доставкой. Шинряд.ру. Только проверенные бренды с проверенными ценами. Шинряд.ру. Склад-магазин шин с реальными остатками в Перми. Шаговая доступность от центра города. Удобная большая парковка. Успевайте купить зимние шины от 3490 рублей. Телефон 293-33-99. Шинряд.ру. Шины рядом.
3: ИП Панькова Ольга Викторовна, ОГРН 312-590-405-300-011.
2: Захар!

0: 9.17, время Пермское, вы на волне 104.1 FM, невероятный вопрос в самом разгаре, присоединяйтесь, номер телефона 257-0107. Каждый 25-й старается в этом месте быть один, чтобы избежать неловкого молчания или глупых разговоров. Где у них проявляется социофобия? По одному варианту от вас принимаем.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Венам, начало дня будет не очень продуктивным. Возможно, ошибки из-за спешки и недопонимания происходящего. Тельцы, какая-то ситуация или процесс зайдут в тупик. Точно не стоит браться за новые дела. Близнецы, домашние дела оттянут на себя почти все ваши ресурсы. Будьте аккуратны с эмоциями близких, вы можете их обидеть. Раки, вы можете получить известие или внезапно осознать нечто, что изменит ход ваших мыслей и желаний. Это день озарений. Львы, ключом к успеху будет доброжелательность. Это день дружелюбного общения и решения вопросов в неформальной обстановке. Девы, не стоит начинать новых дел или радикально менять подход. Откажитесь от переговоров и заключения длительных контрактов. Весы, неудачный день для путешествий и начала новых проектов. Подумайте лучше о том, как укрепить тылы, в том числе финансовые. Скорпионы, день аскезы или хотя бы внутренней сдержанности. Не тратьте много денег и не потакайте своим слабостям. Стрельцы, для по-настоящему больших дел у вас не хватит сил или смелости. Лучше завершить старые проекты. Пора поставить в них точку. Козероги, день может пройти скучно, но иногда это требуется. Вам нужно осознать происходящее и подвести итог предыдущих дел. Водолеи, новые дела, а также поездки станут напрасной тратой сил. Есть вероятность ошибок или неверных суждений с вашей стороны. Рыбы, вы можете получить неожиданное обнадеживающее известие. Скорее всего, это натолкнет вас на совершенно новые идеи.
1: Радио.

0: 9 часов 22 минуты. Вы слушаете радио «Альфа». Четверг сегодня. Кстати, вот такой вопрос у нас невероятный. Каждый 25-й старается в этом месте быть один, чтобы избежать неловкого молчания или глупых разговоров. Где у них проявляется социофобия? По одному варианту, напомню, от вас принимаю. Доброе утро, ваш вариант.
1: Доброе утро, ваш вариант. Здравствуйте. Я думаю, в лифте.
0: В лифте, так, хорошо.
1: Так,
0: меня слышно там чуть потише надо сделать, наверное, или громкую связь, или что-то. А то я сам себя слышу.
1: Да-да-да.
0: Ага, вот, отлично. Лифт, ну, действительно все подходит. Как вы вот относитесь к этой ситуации? Заходите вы в лифт, и что? Прям себя так чувствуете?
1: Ну, всегда есть такое ощущение, поэтому у меня такая первая идея и появилась.
0: Понятно. Действительно, когда заходишь в лифт, не знаешь порой, куда себя деть, на что смотреть. Ну, тут помогает какая-то реклама, надписи, вот, и все остальное. И это действительно правильный вариант ответа. Лифт, да, сегодня так все просто. И мне кажется, что не каждый 25-й, мне кажется, побольше людей как-то не признались. Иногда действительно вот это какое-то неловкое молчание происходит. Но надо только поздороваться, наверное, с человеком, и сразу же неловкого молчания не будет. У вас возникает такое ощущение или нет, когда вот в лифт заходите?
1: Да, возникает. У меня очень хорошие соседи, и мы действительно перекидываемся парой слов, но иногда все-таки есть такое.
0: Ясно. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
1: Меня зовут Александр.
0: Александр, я вас поздравляю, в подарок депозитная карта на 2000 рублей в руки Вербар. Александр, расскажите, где вы сейчас находитесь, чем занимаетесь? Можно пару добрых слов кому-нибудь передать?
1: Я сейчас дома, на удаленке. Передаю привет городу Перми. Поздравляю с закончившейся хорошей золотой осенью. И теперь ждем зиму.
0: Ну, конечно, вы-то на удаленке. Неплохо так ждать зиму в домашних условиях. Поздравляю еще раз Александра и напомню про нашего спонсора. На правах рекламы «Руки вверх бар» принимает гостей ежедневно с 6 вечера до 6 утра. Здесь можно не просто весело провести вечер или спеть в караоке, но и отпраздновать свадьбу, юбилей, провести корпоратив или презентацию. «Руки вверх бар», Сибирская, 16, для лиц старше 18 лет.
2: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
3: Неожиданная новость про искусственный интеллект. Оказывается, алкоголь приносит вред не только человеку, но и нейросетям. Исследователи университета Нового Южного Уэльса заставили языковые модели имитировать речи и поведение пьяного человека. И оказалось, что такие нейросети гораздо легче взломать, и они чаще раскрывают информацию, которую им было предписано сохранять в тайне. Даже знаменитый чат GPT с легкостью выдавал конфиденциальные данные, которые в трезвом виде ни за что бы не раскрыл. А еще пьяный искусственный интеллект с особенным удовольствием распространял фейки и дезинформацию. Это серьезное исследование уже приняли на 19-ю международную конференцию по генерации, которая пройдет в ноябре. А нам с вами надо сохранять бдительность и трезвость ума, когда общаемся с искусственным интеллектом.
2: Радио Альфа.
0: Впереди новости. Скажу точно, через сколько мы с вами услышим выпуск от Полины Поповой. 6 минут 20 секунд. И в это время входит реклама и музыка. Будет Мадонна. Бизар.
4: Реклама. 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
5: Подробности в сервис-маркетах «Римэкс» и на «Римэкс.ру».
6: ООО «Римэкс», шина Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-48-0.
7: Хотите стабильности и достойный заработок? Пермский завод «Машиностроитель» ждет маляров по металлу и станочников с опытом работы. Высокая заработная плата. Приходите. Город Пермь, Новозвягинская, 57, отдел кадров, кабинет 28. Телефон 262-65-61. 262-65-61.
8: Дельный совет отдельного магазина. Не пропустите обновление ассортимента обоев. Прямо сейчас в наличии. Обои в эко-стиле. Элегантная неокласика. Стилизация под фотопано. Моноколор. Большой выбор стильных обоев для детей и подростков. Дельный магазин. Магистральная 12Б, Геофизиков 4 и Ласвинская 37.
9: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
10: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
9: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
10: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
9: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева 5/6.
11: Знакомьтесь, транспортная компания «Magic Trans Пермь». Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. «Magic Trans Пермь». Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. «Magic Trans Пермь». Перевозка сборного груза.
12: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
13: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
14: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
15: Телефон рекламной службы 259-17-00.
16: Радио «Альфа».

0: На волне 104.1 FM, 9 часов и 32 минуты. Для вас выпуск новостей. Полин Попова. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В Перми продолжают реконструкцию старого Чусовского моста и подъездов к нему с обеих сторон. После смены генподрядчика здесь заново начали работы по обновлению старого сооружения. Завершить работы и открыть движение без ограничений должны уже летом будущего года, сообщает 59.ру. На госуслугах появится красная кнопка. Она поможет тем, кто попался на уловки мошенников. Если на нее нажать, значимые онлайн-операции попадают под заморозку. Аферист не сможет перевести деньги от имени пользователя или сменить пароли. В России из-за аномально теплой осени продлится пик активности клещей. Об этом заявили в Балтийском федеральном университете. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: По данным метеосервиса, в Перми сейчас плюс 9 градусов. В течение дня пасмурно, возможен дождь, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 11, ощущаемая плюс 7.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: 9 часов 42 минуты, вы слушаете Радио Альфа. Надо иногда вырываться из этого информационного пространства. Я имею в виду вот соцсети и все такое. ВКонтакте зайдешь, просто диву даешь, сколько всего ненужного на самом деле, но при этом продолжаешь листать ленту. У нас есть группа ВКонтакте, Радио Альфа, там только самая необходимая информация. Ну а чтобы совершенно просто уйти от смартфона, убрать его из рук, можешь посмотреть какой-нибудь фильм. И пример одного из таких, не нового, конечно, но проверенный временем, у Кати Григорьевой в выпуске «Исторические факты». В нем принял участие Леонардо Ди Каприо. На тот момент ему было всего 19 лет. Но тогда уже было понятно, что у человека есть все шансы взять тот самый заветный Оскар. О том самом фильме через 10 минут.
1: Реклама.
2: Левченко не так далеко от центра, и нам, и детям удобно. Гулять можно и в сквере, и на площадке. Она тут и правда классная. А по бытовым моментам планировки интересные. Кстати, еще на лифте сразу в паркинг можно спуститься или к кладовым. Это большой плюс, особенно когда есть дети. Знаете, да, что сейчас старт продаж второй очереди? Мы так легко решились. Левченко, ну, очень нам понравился.
1: Коннект-квартал Левченко. Легче решиться.
3: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.ком.рф. Не оферта.
4: Пока тепло и нет метели, вы выбрать шины захотели. По выгодной цене для вас в «Шинторге» отличный резинозапас. А также в продаже диски любые. Штампованные, кованые и литые. В «Шинторге» большой выбор зимней резины и дисков для любого авто. Звоните 2-700-700 и приезжайте. Промышленная 149/3. «Шинторг». Разумные цены, высокое качество.
5: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
6: Обращайтесь в Центр Кинезис. Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в Кинезис. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Каждый день в 7 вечера
8: наступает время Фудзиямы.
7: Спецсеты от 299 рублей.
8: Только на витринах в ресторанах. Количество ограничено.
7: Каждый вечер в 7 время Фудзиямы.
9: ИП ШИС Василий Владимирович. УГРН ИП 311-0269-21-0000-12.
10: Отличная физическая форма, выносливость и здоровье для всех. Неделя фитнеса за 300 рублей. В фитнес-клубе «Бодибум». Активным оставайся. Фитнесом занимайся. Телефон 215-50-20. 215-50-20.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Неважно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10.
3: 9:46. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас для вас дорожная информация. Загруженность 4 балла из 10. По версии «Яндекс.Карт» медленно едут машины по промышленной от Гамовского тракта до улицы Космополёнова. Время проезда 7 минут. Стандартная история на Монастырской сейчас от Осинской до Попова. И на Ласвинской от Богдана Хмельницкого до маршала Рыбалка.
4: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: 9 часов и 52 минуты. Время Пермское на волне 104.1 FM. Исторические факты, что связаны с сегодняшней датой. Катя Григорьев, продолжим далее.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 октября 1993 года состоялась премьера фильма «Что гложет Гилберта Грейпа». Это драма о жизни в американской глубинке. Главного героя сыграл Джонни Депп, а его младшего брата с умственной отсталостью – Леонардо Ди Каприо. 19-летний актер получил за эту роль несколько престижных кинонаград и был номинирован на «Оскар». Джонни Депп лично выбрал Ди Каприо из множества претендентов, но шведский режиссер Лассе Халлемстрём поначалу сомневался – Лео был слишком красив. Но он создал нужный образ. Ходил в больницы и спецшколы для детей с особенностями развития, наблюдал за поведением, у одного из пациентов позаимствовал особую манеру щелкать пальцем возле носа. Режиссер усилил эффект. Ди Каприо подстригли под горшок и вставили зубной протез, искривляющий рот. Легендарный Марлон Брандо, посмотрев фильм, спросил режиссера, как ему удалось заставить умственно отсталого мальчишку говорить текст роли. А услышав ответ, сказал пророческую фразу «У этого мальчика большое будущее».

0: Перми-Чусовской мост может стать платным для транзитного транспорта. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио «Альфа». А в ближайшее время будет минута драйва. Речь пойдет про новый рамный внедорожник, который будут собирать в Ульяновске. Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
1: Питомник растений «Анютины глазки». Все растения для вашего сада в одном месте. Целый месяц скидки до 50%. Питомник растений «Анютины глазки». Ждем вас по адресу: Лобанова, Луговая, 5Б.

0: 10 часов утра в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Спонсор выпуска новостей ООО «Специализированный застройщик Ситипроект». Квартиры с отделкой в готовом доме притяжения на водопроводной 6А.
1: Здравствуйте. Оптовые цены на красную икру в России в результате провальной лососевой путины резко выросли. Нерка подорожала на 36% в годовом выражении, кита на 74%, горбуши на 97%. Вследствие ограниченного предложения переработчикам придется переориентироваться на аквакультуру и импортную рыбу. Wildberries объявила о запуске раздела ВБ-услуги для поиска частных специалистов. В пресс-службе Marketplace рассказали Forbes, что сервис пока будет работать в тестовом режиме. Функционал доступен только части пользователей внутри ВБ Resell. В ближайшее время доступ откроют клиентам по всей стране. В качестве услуг пока будут доступны ремонтные работы, но вскоре планируется расширить категории. В Прикамье ликвидируют медведя, вышедшего к людям в деревне Пашня около Юго-Камска. Министерством природных ресурсов и экологии Пермского края издан приказ о регулировании численности медведя, который неоднократно появлялся в деревне Пашня Пермского округа и приближался к жилым домам. Власти отмечают, что мера принята для обеспечения безопасности жителей. Гражданам рекомендуют ограничить выход на улицу в темное время суток, не оставлять на участках пищевые отходы, корм для домашних животных и падалицу яблок. Также не следует содержать собак в вольерах или заводить на ночь домой. Добавлю, РБК Пермь сообщала, что случаи выхода животного к людям зафиксированы также в Нытвинском округе. Единственный в этом году случай нападения медведя на человека произошел в июне в Кудымкарском округе. Тогда пострадал школьник. Пермяки массово избавляются от кабачков. Объявления о продаже опубликованы на специализированных сайтах. Кто-то готов расстаться с зеленым овощем по цене в 30 рублей за килограмм. Другие снижают стоимость и отдают по 20 рублей. Кроме кабачков, пермяки массово распродают тыквы, морковь, свеклу. Стоят эти овощи подороже. Средняя цена составляет 50-60 рублей за килограмм. Дороже всего стоит редька – 150-200 рублей за килограмм. Доллар сегодня 83.55, евро 94.88. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. В сданном доме притяжения от Pan City Group Новоселье. Квартиры с полной отделкой. Заезжай и живи. Зеленый двор-парк с тематическими зонами отдыха. Стильный холл с детской игровой. Квартиры с продуманными планировками и просторная парковка у дома. Школа и детский сад в двух шагах. Запишитесь на просмотр. 207-1707. Застройщик ООО «СЗ Ситипроект».
0: По данным метеосервиса, в Перми сейчас плюс 9 градусов, в течение дня пасмурно, возможен дождь, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 11, ощущаемая плюс 7.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: 10:12, время Пермское, вы слушаете Радио Альфа. Сегодня 1 октября на календаре, день рождения почтовой открытки. Кстати, до сих пор все это дело можно отправить, и оно обязательно придет. Где бы вы ни находились, будь то в Чердане, приехали посмотреть на местные красоты, или, например, в Китае. И если вы там заполнили открытку, правильно указали адрес получателя, пожалуйста, через какое-то время придет. Можешь самому себе отправлять или родственникам. Приятно, забавно и, как говорится, лампово.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Компания Solars объявила о старте производства первых партий нового рамного внедорожника под индексом S9. Выпуск налажен по технологии полного цикла на мощностях Ульяновского автозавода. Это полноценный крупный внедорожник, который разработан на базе уже знакомого нам пикапа ST9. В его создании принимали участие инженеры Бауманского университета. Они отвечали за эргономику, дизайн решетки радиатора, расположение камер и адаптацию под российские реалии. Машина обещает быть брутальной и практичной. На выбор предложат два мотора, бензиновый и дизельный, и оба будут работать в паре с классическим 8-ступенчатым автоматом. Официальные отгрузки дилерам планируются уже на декабрь этого года. А спрос на большие вместительные машины в России традиционно высокий. Вопрос, как всегда, в цене, которую обещают назвать чуть позже.
1: Радио Альфа.
0: Через 10 минут будем поздравлять Леди Гагу с тем, что она стала мамой. Прекрасное событие. Узнаем, почему дочери дали такое необычное имя. Причем здесь татуировка в виде розы и Эдит Пиаф. Все это в новостях со всего света.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей.

0: Клев Мэнс Лук.
1: Смогу обновить весь гардероб?
0: Конечно, там же осенняя коллекция. Свитеры, водолазки и кардиганы.
2: А костюмы?
0: И костюмы, конечно, есть.
1: Погнали!
3: Мэнс Лук. Одежда для отцов и сыновей на любой случай. Сибирская 7А. Телефон 203-09-06. 203-09-06.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
7: Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных работающих от сети 220 вольт до немецких брендов Гидроник и Ребастра, работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2700-297. 2700-297. Или по адресу шоссе Космонавтов 312А.
8: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: скиснет, там плюс 5 пока что в прогнозе погоды. Но это будет все завтра. Сейчас послушаем с вами дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Леди Гага стала мамой. Пресса раскопала свидетельство о рождении, согласно которому еще 9 июня в Лос-Анджелесе у певицы и ее жениха Майкла Полански родилась дочь. А недавно папарацци сфотографировали Гагу с новорожденной. Малышку назвали Роуз Бин Полански. Имя Роуз – это оммаж к фильму «Звезда родилась», где Гага блистательно исполнила классическую песню Эдит Пиаф «Ля Ви он Роуз». Связь с этой песней у Гаги особенная. У нее есть большая татуировка в виде розы вдоль позвоночника. К роли матери Леди Гага шла осознанно и на пике формы. В прошлом году ее грандиозный мировой тур вошел в десятку самых кассовых женских туров в истории. А уже в этом году певица снялась в сиквеле «Дьявол носит Прада» и записала 3 новых трека. А еще в 2025-м Гага призналась, что материнство – это ее следующая главная роль.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.1 FM. Радио Альфа.

0: 11:30 время Пермское, сейчас на Радио Альфа выпуск новостей. Спонсор Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет. Продолжит Полина Попова.
1: Здравствуйте. Годовая инфляция в России ускорилась до 6,26%. На неделе с 22 по 28 сентября этот показатель зафиксировали на уровне 0,12%. Это в 6 раз выше, чем на неделе с 8 по 14 сентября. В России появится президентский проект для руководителей детских садов. В будущем году целью проекта является разработка единых подходов к повышению квалификации руководителей дошкольных образовательных организаций. В Прикамье в этом году система маркировки зафиксировала значительные объемы блокировок на кассах в Пермском крае по ключевым товарным группам. Лидером по числу блокировок стала молочная продукция. Одной из основных причин является истекший срок годности. Криштиану Роналду окончательно завершил карьеру в сборной. Форвард дебютировал, напомню, за Португалию в 2003 году, провел 234 матча, забил 146 голов, стал лучшим бомбардиром сборных. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия без покрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «ПСК» компания «Баня в бочке». По данным метеосервисов, в Перми сейчас плюс 9 градусов. В течение дня пасмурно, возможен дождь, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 11, ощущаемая плюс 7.
2: Реклама.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша.
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: 104.1 FM.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: 10:43. Спешу напомнить, что эти выходные на радио «Альфа» мы посвящаем музыканту, голос которого можно угадать с первых нот. 3-4 октября слушайте «Стинга». Каждый час на 104.1 FM будут звучать лучшие песни от «Shape of My Heart» до «Englishman in New York». Оставайтесь с нами, и будет по-настоящему интересно для слушателей старше 12 лет. Ну а прирочено это все к дню рождения музыканта. «Стингу» исполняется уже завтра 75 лет.
1: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 2-111-540. 2-111-540. Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
2: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
10: Но ты уверена, что ты вообще его получишь?
11: Сейчас главное верить и ждать.
7: Скажи счастью «да».
12: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».

0: 10:47. Вы слушаете «Радио Альфа». День богат на различные события, в том числе исторические о них через мгновение. Но просто напомню. Во-первых, день пожилого человека. А во-вторых, ну, такое маленькое событие. День CD-плеера. Помните, такие штуки были? Ах, как хотелось владеть таким. Но был кассетный, собственно. Ну, чтобы еще и портативный был. Так и не случилось. Был только дома. Но ничего страшного. Дом тоже хорошо. Ну, а сейчас можно послушать любую музыку, просто нажав кнопочку на вашем смартфоне. Или оставайтесь на 104.1 FM. А прямо сейчас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой. Катя Григорьева продолжит далее.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 октября 1791 года в Уфе родился автор знаменитой русской сказки «Аленький цветочек» Сергей Аксаков. Писатель, литературный и театральный критик, чиновник и общественный деятель. Он написал «Аленький цветочек» в возрасте за 50, хотя впервые услышал сказку в детстве от ключницы Пелагею. Писателю особенно запала в душу история про цветочек и заколдованного юношу. Уже в зрелом возрасте он вспомнил ее и решил сделать литературный вариант. В письме к сыну писал, что реставрирует старую сказку. Сюжет о красавице и чудовище древний и распространенный. Одной из первых его обработала французская писательница и педагога Жанна-Мари Ле Пренс де Бомон. Прочитав ее произведение, Аксаков был удивлен схожестью со сказкой из детства. В свой «Аленький цветочек» Аксаков привнес русский национальный колорит. Сказка вышла как приложение к автобиографической повести писателя «Детские годы Багрова внука». В первой редакции сказка называлась не «Аленький цветочек», а в честь любимой внучки Ольги «Оленькин цветочек».
2: Радио «Альфа».

Невероятная история, связанная с голосованием в Пермском крае. В одной из урн во время подсчета голосов обнаружили письмо социального характера. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на радио «Альфа». Ну а с вами был Антон Нагибин. Нескучного вам четверга. Далее встречайте Ирину Плотникову. Ну а этот час завершит у нас Ванесса Мэй.

0: Вы слушаете радио Альфа 104.1 FM в Перми 11 утра с новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. Все социальные обязательства перед россиянами в новом бюджете должны быть выполнены в полном объеме. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он выступил на первом заседании Госдумы 9-го созыва. Из главного, Путин поручил обеспечить уверенный долгосрочный рост российской экономики. Федеральный бюджет должен быть сбалансированным и реалистичным. Следует выделить достаточные средства на решение демографических задач, улучшение жилищных условий и повышение благосостояния российских семей, прежде всего тех, где воспитывают детей, отметил Владимир Путин. Сроки принятия законов важны, но их качество и работоспособность еще важнее. Также президент России уверен, что удастся на многие поколения вперед обеспечить надежные гарантии безопасности и суверенитет России. В России будут ставить прививки от аллергии на пыльцу березы. Минздрав зарегистрировал препарат Аллергарда. В основе белок с фрагментами аллергенов березы и яблока. Он поможет избавиться от чихания, зуда и раздражения в период цветения дерева. Ездить на электросамокате в России без прав запретят. Идею предложил Следственный комитет. Дети до 16 лет будут обязаны проходить специальные экзамены. Власти признали, что самокатчики создают много проблем на тротуарах и в пешеходных зонах. Министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал запуск школьного телевидения с 2027 года. Его запустят в пилотном режиме в 15 регионах России. А с будущего года оно планируется в школах по всей стране. Пермяк Николай Наумов, известный по роли в «Реальных пацанах», получил главную роль в семейном фильме «Снежная восьмерка». Съемки картины проходили на Камчатке. Главные роли, кроме Наумова, исполнили Ида Галич и молодые актеры Ева Смирнова, Михаил Шульц и Кирилл Соломенников. Премьера картины запланирована на 21 января 2027 года. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа». Спонсор выпуска ИП «Давлетшина» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». Сегодня в течение дня пасмурно. Местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня до плюс 11 градусов.
2: Реклама.
3: Вот это жесть!
2: Пока другие делают жесть, в центре металлокровли делают долговечный профнастил и металлочерепицу из толстого металла.
3: Потому что класть на крышу жесть реально жесть.
2: Центр металлокровли. Пермь. 256-56-00. 256-56-00.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: Эми Уайнхаус на радио Альфа. Золотые хиты. Доброго утра всем. С вами Ирина Плотникова. Вот и наступил октябрь. Первое число. Международный день музыки отмечается сегодня. А что, как не волна 104.1 FM и любимая музыка радио Альфа нас с вами объединяет. Желаю вам прекрасного настроения и успеха в делах. 11.11 в городе. Далее без перерывов. Bad Boys Blue, Дати и ДТТ. Через пару минут.
1: Реклама.
2: С Левченко было так. Бам, и все совпало.
3: Поэтому и не думали долго. Искали место, где будет удобно жить всей семье.
2: Ну и нашли, получается. Тут такой двор, столько всего. На любой вкус и цвет, как говорится. Развязка удобная. Раз, и мы в центре.
3: Знаете, что сейчас старт продаж второй очереди?
2: Всей семьей ждем, не дождемся ключи.
4: Коннект-квартал Левченко. Легче решиться.
5: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
6: Встречайте зиму уверенно с шинами «Айкон». Купите комплект зимних шин «Айкон» и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Айкон Тайрс».
7: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Айкон Тайрс». Информация о организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядке получения, сервис-маркетах «Римэкс» и «Римэкс.ру».
8: ООО «Римэкс» шина Екатеринбург, ОГРН 114-667-90-02-48-0.
9: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины «Витаптеки» на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах «Витаптека». Веточка. Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой». Город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
10: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».
12: Вышел из комы ночью. Там, где храм на крови без крова. Капельницы в клочья. Жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом. Белой ваты жую мясо. Волчьим вещим живу бегом. Небо красное будет ясно.

на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

0: И все-таки, как ни крути, а во всех сферах нашей жизни доверие играет особенную роль, так что желаю вам того самого окружения, благодаря которому и эмоции ваши будут позитивными, да и тревожности будет как можно меньше. Вы слушаете Радио Альфа, далее Минелли, пока новости, о событиях коротко расскажет Полина Попова.
1: Здравствуйте. Около 120 тысяч призывников отправятся на места срочной службы в осенний период. В этом году отправка начнется с 10 октября. 13-ю зарплату для бюджетников предлагают закрепить на законодательном уровне. Проект уже внесли в Госдуму. Сейчас руководство бюджетных организаций не обязано начислять такую выплату, сообщает Москва-24. Жители Пермского края в этом году совершили 96 ДТП с участием диких животных. Как сообщили тексту в Минприроды края, в этом году министерством предъявлена претензия о взыскании ущерба животному миру в результате ДТП на сумму 3 миллиона 940 тысяч рублей. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде. Сегодня в Перми пасмурно, местами возможен небольшой дождь, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха сегодня до 11 градусов тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».
4: You shot me, then you pop, and I'm like, damn, bum, bum. I see the side

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» отличная музыка для рабочего настроения. И как раз такие воспоминания можно предаться в ближайшие минуты под золотую коллекцию радио «Альфа». Подборка лучших песен минувших десятилетий. И пусть этот небольшой музыкальный нон-стоп будет сродни небольшому перерыву, который так полезно делать в течение рабочего дня. Итак, в золотой коллекции в ближайшие минуты «Имани», «Роксет» и «Джо Десен».
1: Реклама.
2: Вмятины делает град, снег загибает весной, тонкий металлопрокат. Даром не нужен такой.
3: Продаем толстый профнастил, металлочерепицу, сайдинг и штакет. Только для серьезных построек. Честная толщина металла плюс долговечное покрытие. Центр металлокровли. Пермь. 256-56-00.
4: Современные мелодрамы, автофикшн, куклы, танец и перформанс. Пермский театральный авангард. Разговоры о сокровенном актуальны и вовремя. С 9 октября на фестивале моноспектаклей «Монофест».
5: 18+. Пермское региональное отделение СТДРФ. Город Пермь. Улица Ленина, 64. ОГРН 102-59-400-61-75.
6: Бесплатная ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Каждый день в 7 вечера
8: наступает время Фудзиямы.
7: Спецсеты от 299 рублей.
8: Только на витринах в ресторанах. Количество ограничено.
7: Каждый вечер в 7 время Фудзиямы.
9: ИП ШИС Василий Владимирович. ОГРН ИП 311-0269-21-000-12.
10: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
11: Внесите здоровье в список важных дел. На чекапе в «Клинике Эксперт» пациенты проходят более 40 исследований, в том числе МРТ, УЗИ, анализы, приемы специалистов. Это позволяет исключить патологии в головном мозге, сосудах, позвоночнике, внутренних органах. После прохождения выдается подробное заключение и рекомендации. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Перми 11:59 на радио «Альфа Новости». Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Сити Проект». Квартиры с отделкой в готовом доме притяжения. На водопроводные 6А.
1: Здравствуйте. Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. Согласно законопроекту, доходы в будущем году прогнозируются на уровне 43,3 триллиона рублей, расходы в районе 48,8 триллиона рублей. В правительстве проект бюджета назвали сбалансированным и заверили, что основными приоритетами будут выполнение социальных обязательств, обеспечение обороны и безопасности, достижение национальных целей. Федеральная антимонопольная служба ФАС с начала года возбудила 58 дел из-за нарушений на топливном рынке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. С января ФАС также выдала нефтяным компаниям и другим участникам рынка более 90 предупреждений. Только за последнюю неделю появились еще 3 дела и столько же предупреждений о нарушении закона о защите конкуренции. В ведомстве отмечают, что большинство выявленных нарушений приходится на независимых участников розничного топливного рынка. Управление государственной экспертизы Пермского края выдало положительное заключение по проекту строительства надземного пешеходного перехода к заводу Шпагина. Переход протяженностью 74 метра соединит набережную реки Кама с территорией бывшего завода. Он пересечет улицу Монастырскую и железнодорожные пути. Кунгурская пещера сможет открыть для посетителей свои двери уже к середине будущего года. Сейчас уникальный природный памятник после смены оператора приводит в порядок. Властям предстоит частично восстановить инфраструктуру, ученым решить, что делать с обвалом грунта. Об этом сообщает в Курсе.ру. В планах обновить входную группу и входной тоннель, которые ведут в пещеру. На этом пока все новости. Доллар 83.55, евро 94.88. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. В сданном доме притяжения от Pan City Group Новоселье. Квартиры с полной отделкой. Заезжай и живи. Зеленый двор-парк с тематическими зонами отдыха. Стильный холл с детской игровой. Квартиры с продуманными планировками и просторная парковка у дома. Школа и детский сад в двух шагах. Запишитесь на просмотр. 207-1707. Застройщик ООО «СЗ Ситипроект».
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». Сегодня в Перми пасмурно, возможен местами небольшой дождь, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температурный максимум плюс 11 градусов.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Бруно Марс на радио Альфа 104.1 FM. Международный день музыки отмечается сегодня, и всю неделю в горячей десятке Анна Романова рассказывает самые неожиданные факты о кинокомпозиторах. И сегодня речь пойдет об одном из самых известных композиторов современности. Свежий выпуск впереди, и также на подходе группа «Технологии».
1: Реклама.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
2: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Современная мелодрама, автофикшн, куклы, танец и перформанс. Пермский театральный авангард. Разговоры о сокровенном актуальны и вовремя. С 9 октября на фестивале моноспектаклей «Монофест».
7: 18+. Пермское региональное отделение СТДРФ. Город Пермь, улица Ленина, 64. ОГРН 102-59-400-61-75.
8: Хотите стабильности и достойный заработок? Пермский завод-машиностроитель ждет маляров по металлу и станочников с опытом работы. Высокая заработная плата. Приходите. Город Пермь, Новозвягинская, 57, отдел кадров, кабинет 28. Телефон 262-65-61. 262-65-61.
9: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и Веточка. Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог Ветаптека. ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания перед применением, ознакомьтесь с инструкцией.
11: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
12: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
11: Новый сезон мелодрам.
13: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
14: Но ты уверена, что ты вообще его получишь?
11: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
15: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Скажи счастью «да».
13: Да.
11: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем».
16: 16+.
17: Телефон рекламной службы 259-17-00.
18: Радио «Альфа».

0: Некоторые способы извлечения звука этим композиторам могут показаться нам странными, но именно они создают нужную атмосферу. Вы слушаете «Радио Альфа». Анна Романова продолжит. После с нами Майли Сайрус.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Дэнни Эльфман – один из самых известных композиторов современности. Он автор саундтреков к «Бэтмену», «Эдварду руки-ножницы», «Кошмару перед Рождеством» и «Миссия невыполнима». Но, как однажды сказал он сам, когда я умру, меня будут вспоминать все только как автора заглавной темы «Симпсонов». Сегодня Дэнни Эльфман. В начальной школе учитель музыки официально отчислил Дэнни из школьного оркестра, заявив, что у мальчика абсолютно отсутствуют музыкальные способности и чувство ритма. Как и Джордж Лукас, который начал сочинять вселенную «Звездных войн» в больнице, Эльфман решил серьезно заняться музыкой после того, как заболел тяжелой формой малярии, которую он подхватил, бродяжничая по Африке. Не зная нотной грамоты, Дэнни учился оркестровке в публичной библиотеке Лос-Анджелеса по книгам Николая Римского-Корсакова «Основы оркестровки» и партитурам Игоря Стравинского, которые он буквально разбирал на слух. Эльфман никогда не соглашается на фильм, если не может поймать его атмосферу мгновенно. Он смотрит черновой монтаж вместе с режиссером, и если в течение 3 дней в его голове не начинает звучать заглавная тема, он отказывается от контракта. Для создания мрачной атмосферы Эльфман часто использует испорченные инструменты, например, старые разбитые фортепиано. Иногда он портит инструменты сам, забивая в струны гвозди или разбивая клавиши. Дэнни Эльфман пел все песни Джека Скеллингтона в «Кошмаре перед Рождеством». Эльфмана можно назвать вечным композитором Тима Бёртона. Но как раз во время работы над «Кошмаром перед Рождеством» они так сильно поругались, что не разговаривали 3 года. Главная тема «Симпсонов» не так проста, как кажется. В ней использован гуральский или лидийский доминантовый музыкальный лад. Редкий звукоряд с повышенной 4-й, пониженной 7-й ступенями, характерной для фольклора «Карпат». Эльфман перестал выступать с концертами, поскольку частично потерял слух. Он вообще не слышит высокие частоты. И что на первом месте? Свои 70 с лишним лет Эльфман шокирует публику на фестивалях, например, на знаменитом фестивале Качела, выступлением с голым торсом и кубиками пресса. Это результаты многолетних тренировок на износ, которые Эльфман начал, чтобы победить генетические проблемы с позвоночником. Эльфман регулярно попадает в списки представителей мира искусства в самой хорошей физической форме.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Радио Альфа.

0: Радио Альфа.
1: 104.1 FM.
2: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: «Танцы минус» на радио «Альфа», там, где музыка прежде всего. Половина первого в Перми, коротко с новостями, Полина Попова. Спонсор выпуска – Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта «Вмятин нет».
1: Здравствуйте. В Перми продолжают реконструкцию старого Чусовского моста и подъездов к нему с обеих сторон. После смены генподрядчика здесь заново начали работы по обновлению старого сооружения. Завершить работы и открыть движение без ограничений должны уже летом будущего года, сообщает 59.ру. На госуслугах появится красная кнопка. Она поможет тем, кто попался на уловки мошенников. Если на нее нажать, значимые онлайн-операции попадают под заморозку. Аферист не сможет перевести деньги от имени пользователя или сменить пароли. В России из-за аномально теплой осени продлится пик активности клещей. Об этом заявили в Балтийском федеральном университете. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия покрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Радио «Альфа» о погоде, спонсор выпуска ООО «ПСК», компания «Баня в бочке». Сегодня в течение дня пасмурно, местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 11 градусов.
2: Реклама.
3: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка Сабрина Карпентер на радио Альфа. Плюс 10 градусов в Перми сейчас, завтра будет гораздо прохладнее. Так что самое время вспомнить об осенних аксессуарах. Это не только плед, это не только чашка горячего чая, но и, например, любимый кашемировый мягкий свитер или какой-нибудь яркий шарф. Ярких эмоций вам и прекрасного продолжения дня. Золотая коллекция «Радио Альфа» впереди в этой тройке главных хитов прошедших десятилетий. Нибенраум, Ace of Base и Тото Кутуньо.
1: Золотая коллекция «Радио Альфа».

0: Золотая коллекция Небенраум в завершении выпуска, а под занавес этого часа Secret Garden, спонсор инструментальной музыки ИП Старикова Анна Олеговна, питомник Анютины Глазки.
1: Питомник растений Анютины Глазки. Все растения для вашего сада в одном месте. Целый месяц скидки до 50%. Питомник растений Анютины Глазки. Ждем вас по адресу: Лобанова, Луговая, 5Б.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 13 часов и 1 минута. С новостями дня Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Обязательная маркировка товаров для личной гигиены и колбасных изделий начала действовать в России с сегодняшнего дня. Об этом сообщила пресс-служба Центра развития перспективных технологий. Так, производители и импортеры вареных, копченых и кровяных колбас, сарделек, сосисок, заливного и паштетов должны наносить на продукцию коды маркировки и отправлять сведения о вводе товара в оборот-системе. Это касается как сельхозкооперативов, так и фермерских хозяйств. Кроме того, маркировка появится на массажерах, щетках, ватных изделиях, салфетках, бумажных полотенцах, зубных нитях и щетках. Ожидается, что переход на продажу этих товаров через сканирование кода на кассе состоится 1 октября следующего года. В России фильмы и сериалы, в которых сотрудники МВД, ФСБ, Следственного комитета или прокуратуры, показанные коррупционерами или участниками преступлений, больше не могут рассчитывать на государственное финансирование. Как пишет газета «РУ» со ссылкой на представителей киностудий, официально это требование в законах пока не закреплено. Но Министерство культуры и Институт развития интернета сообщили свою позицию ключевым участникам индустрии устно. Среди продюсеров это правило уже считается общеизвестным, в случае нарушения им может грозить отказ в поддержке будущих проектов. Глава Соликамского округа Александр Русанов извинился перед соликамцами за долгое отсутствие горячей воды и тепла в северной части города. Он опубликовал пост на своей странице в соцсетях и рассказал, почему в некоторых домах и соцобъектах до сих пор нет тепла и горячей воды. По его словам, во время ремонта теплотрассы у подрядчика возникли проблемы с поставкой оборудования и строительных материалов, поэтому плановый срок подачи объекта до 15 сентября сорвали. Сейчас работы ведутся круглосуточно, в том числе ночью. Обещанное тепло появится в квартирах ближе. В ближайшее время. Зарплаты руководителей в России растут быстрее, чем доходы квалифицированных специалистов. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование российских компаний. За год заработки топ-менеджеров увеличились почти на 10%. Руководителей среднего звена чуть более чем на 10%. У специалистов рост составил около 7,5%. При этом на производстве быстрее всего росли зарплаты массового персонала. Эксперты связывают это с нехваткой работников. В завершении выпуска курсы валют: доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В пятницу, 2 октября, в Перми будет пасмурно, ожидаются небольшие дожди. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха предстоящей ночью и завтра днем плюс 4 градуса.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».
2: 5 лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
3: На радио «Альфа» 5 песен о любви.
0: Минуя барьеры слов, музыка обращается непосредственно к чувствам человека, так что сольемся под дневную романтик-коллекцию. В ближайшие четверть часа с нами Bangles, Pink, послушаем группу «Браво». Впереди Алока Халита и «Be Loved» уже сейчас.

0: Bengals на радио Альфа в пятерке лучших песен о любви. В эти выходные 3 и 4 октября будем слушать лучшие песни британского музыканта Стинга, а также узнаем самые интересные истории из его жизни. Уикенд со Стингом на радио Альфа 12+. В эти выходные не пропустите.
1: Реклама.
2: Долго откладывали переезд? Сравнивали варианты? Ждали подходящий момент?
3: Похоже, он наступил.
2: Орсо Групп открывает продажи второй очереди квартала Левченко. Новый дом, новые планировки и возможность выбрать квартиру на старте продаж.
3: Когда есть хороший выбор, легче решиться.
2: Квартал Левченко. Вторая очередь.
4: Застройщик УСЗ Орсо Дом. Для рекламирования объекта Коннект квартал Левченко. Улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.

0: бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
1: Новые шины уже в Еврошине. Мы готовы к сезону. А вы, самое время купить и установить новые колеса. Приезжайте по новому адресу. Рязанская, 98. Ваш автомобиль ждет. Большой выбор в наличии и под заказ. Шиномонтаж и хранение. Безопасная дорога начинается в Еврошине на Рязанской. Телефоны 203-77-59, 203-88-59.
2: ОНТ Шинопим. Год 5. Улица Рязанская, дом 98. Угорянство 15-593. 801-2363.

0: Спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Знакомьтесь, транспортная компания «Magic Trans Пермь». Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. «Magic Trans Пермь». Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. «Magic Trans Пермь». Перевозка сборного груза. Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: Как бы не хотелось продолжения золотой осени, но время берет свое. Плюс 10 градусов сейчас в нашем городе. О погоде на завтра после новостей с кратким обзором на радио «Альфа». Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Российские маркетплейсы сегодняшнего дня обязаны раскрывать покупателям реальную стоимость товаров без учета скидок, которые действуют при оплате картами определенных банков. Россияне могут начать чаще выбирать небольшие квартиры после изменения условий семейной ипотеки. Такой прогноз дали эксперты рынка недвижимости РИА Новости. Новогодние каникулы в России продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на постановление правительства. Первым рабочим днем в следующем году станет понедельник, 11 января. Зара Пахметов, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа» на завтра, 2 октября. В Перми будет пасмурно, синоптики обещают небольшие дожди, ветер северный, северо-западный умеренный. Плюс 4 градуса ближайшей ночью и завтра днем.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Всегда хорошая музыка. Радио Альфа на 104.1 FM, онлайн на alfa.fm.ru и в умных колонках. Золотая коллекция уже через 2 минуты в этой тройке ярких хитов прошедших десятилетий. Григория Несара Брайтман, Шер и Фил Коллинз.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255. Пока тепло и нет метели, вы выбрать шины захотели. По выгодной цене для вас в Шинторге отличный резинозапас. А также в продаже диски любые, штампованные, кованые и литые. В Шинторге большой выбор зимней резины и дисков для любого авто. Звоните 2-700-700 и приезжайте. Васильева, 31. Шинторг. Разумные цены, высокое качество.
2: Приглашаем на международный кинофестиваль «Лампа» в Перми. Вдохновляющее кино и звездные гости. С 9 по 11 октября. Кинотеатр «Синема 5 Аймол Эспланада». Улица Петропавловская, 73А. Программа на fest.lampa.film.
3: Организатор фестиваля – автономная некоммерческая организация «Международный центр социальных инноваций «Вектор дружбы». 6+.
4: Ой, рубашка лопнула.
5: Ого, братан, ты за лето как качок вымахал. Все, поехали в Men's Look.
4: Смогу обновить весь гардероб?
5: Конечно, там же осенняя коллекция. Свитеры, водолазки и кардиганы.
6: А костюмы?
5: И костюмы, конечно, есть.
4: Погнали!
7: Men's Look. Одежда для отцов и сыновей на любой случай. Сибирская 7А. Телефон 203-09-06. 203-09-06.
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени. Новый сезон мелодрам.
9: Он не изменил.
8: Горько.
9: В нашей семье давно нет любви.
8: Горько.
10: Все разрушилось. Все.
8: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
11: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
8: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
12: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
13: Внесите здоровье в список важных дел. На чекапе в «Клинике Эксперт» пациенты проходят более 40 исследований, в том числе МРТ, УЗИ, анализы, приемы специалистов. Это позволяет исключить патологии в головном мозге, сосудах, позвоночнике, внутренних органах. После прохождения выдается подробное заключение и рекомендации. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Григориан и Сара Брайтман в золотой коллекции «Радио Альфа». И в финале этого часа слушаем заглавную тему из сериала, финальные серии которого побили рекорды по просмотрам. Музыка, понятная без слов, через пару минут на «Радио Альфа».
1: Реклама. Шинряд.ру. Удобный способ купить шины с доставкой. Шинряд.ру. Только проверенные бренды с проверенными ценами. Шинряд.ру. Склад-магазин шин с реальными остатками в Перми. Шаговая доступность от центра города. Удобная большая парковка. Успевайте купить зимние шины от 3490 рублей. Телефон 293-33-99. Шинряд.ру. Шины рядом.
2: ИП Панькова Ольга Викторовна, ОГРН 312-590-405-30011.
1: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. «Геометрия комфорта».
3: Отличная физическая форма, выносливость и здоровье для всех. Неделя фитнеса за 300 рублей. В фитнес-клубе «Бодибум». Активным оставайся. Фитнесом занимайся. Телефон 215-50-20. 215-50-20.
4: Каждый день в 7 вечера
5: наступает время Фудзиямы.
4: Спецсеты от 299 рублей.
5: Только на витринах в ресторанах. Количество ограничено.
4: Каждый вечер в 7. Время Фудзиямы.
6: ИП ШИС Василий Владимирович. ОГРН ИП 311-0269-21-0000-12.
7: Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных работающих от сети 220 вольт до немецких брендов «Гидроник» и «Вибаста», работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2-700-297. 2-700-297. Или по адресу шоссе Космонавтов 312А.
8: Дельный совет от дельного магазина. Не пропустите обновление ассортимента обоев. Прямо сейчас в наличии. Обои в эко-стиле. Элегантная неоклассика. Стилизация под фотопано. Моноколор. Большой выбор стильных обоев для детей и подростков. Дельный магазин. Магистральная 12Б, Геофизиков 4 и Ласвинская 37.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: Перми 14:01. Спонсор выпуска новостей на радио «Альфа» ООО «Специализированный застройщик Ситипроект». Квартиры с отделкой в готовом доме притяжения. На водопроводной 6А.
1: Здравствуйте. Владимир Путин по видеосвязи провел встречу с избранными главами регионов и заявил, что перед страной и всей системой управления стоят масштабные задачи. Он призвал коллег работать планомерно, с полной самоотдачей и в интересах граждан, отметив важность оправдать доверие, оказанное по итогам прошедших выборов. Путин подчеркнул, что необходимо всегда учитывать ожидания людей и поддерживать обратную связь с обществом. После выборов президент также отдельно пообщался с руководителями всех парламентских партий. С сегодняшнего дня повышенную страховую пенсию начнут автоматически получать россияне, которым в сентябре исполнилось 80 лет, а также граждане, которым установили первую группу инвалидности. Об этом пишет ТАСС. Кроме того, на 4% проиндексируют выплаты военным пенсионерам и некоторым сотрудникам силовых ведомств. Тем временем, средний размер страховой пенсии в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях в этом году достиг 25 700 рублей. По данным соцфонда, выплаты пенсионерам в этих регионах в течение года повышали трижды. В Перми с 1 ноября расширится зона платной парковки. В нее войдут улицы в районе Тихого Компроса. Как сообщает Пермская дирекция дорожного движения, в парковочную зону номер 101 войдут отрезки улиц Героев Хасана, Куйбышева и Комсомольского проспекта между улицами Соловьева и Чкалова и перпендикулярные улицы Клара Цеткин между Куйбышева и Комсомольским проспектом Чкалова, Коминтерна между улицами Куйбышева и Героев Хасана. Молодые россияне меняют привычные правила общения и все внимательнее относятся к личным границам. Об этом рассказала социолог Екатерина Кольцова. По ее словам, еще несколько десятилетий назад было вполне нормально прийти в гости без предупреждения. Сейчас встречи чаще проговариваются заранее, причем молодые люди нередко сразу обсуждают не только время начала, но и когда пора расходиться. Меняется и отношение к телефонным звонкам. Перед разговором все чаще предпочитают сначала написать сообщение и уточнить, удобно ли человеку говорить. В завершении выпуска курсы валют: доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама. В сданном доме притяжения от Pan City Group новоселье. Квартиры с полной отделкой. Заезжай и живи. Зеленый двор-парк с тематическими зонами отдыха. Стильный холл с детской игровой. Квартиры с продуманными планировками и просторная парковка у дома. Школа и детский сад в двух шагах. Запишитесь на просмотр. 207-1707. Застройщик ООО «СЗ Ситипроект».
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». 2 октября в пятницу в Перми ожидается пасмурная погода, небольшие дожди, ветер северный, северо-западный умеренный. И ночью, и днем плюс 4 градуса.
2: Реклама. Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли» на Героев Хасана 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

0: И стоит ли размениваться на какие-то мимолетные увлечения, когда рядом есть тот самый надежный, любимый человек? Глен Медейрос на Радио Альфа «Золотые хиты». Кстати, там, за океаном, эта песня очень популярна на свадьбах, равно как и хит Уитни Хьюстон «I will always love you». Всегда желаю вам хорошего настроения и оставайтесь на 104.1 FM. Только музыка впереди. Нас ждут Газеба, Purple Disco Machine и Михей Джуманджи через пару минут на Радио Альфа.
1: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 2-111-540. 2-111-540.
2: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. Банька.

0: никаких наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Были чуть боли в спине, мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис» при помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршал Рыбалка, 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Смотри, Саня-то какие печи продает. У авторской работы.
4: А я к веникам его пригляделся, из канадского и краснодарского дуба.
3: Двери банных тьма, резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
4: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
3: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
5: Телефон рекламной службы 259-17-00.
6: Радио «Альфа».

Но так, мы не виделись 100 лет, закрывали глаза в такт, открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

0: Любимая музыка на радио Альфа 104.1 FM. С первой волной популярности этот музыкант взял себе псевдоним, который отсылает к его крупному телосложению. На радио Альфа послушаем его песню этого года. Для начала новости о событиях коротко Зарап Ахметов, спонсор выпуска на радио Альфа. Никурин Александр Николаевич, центр ремонта «Вмятин нет».
1: Здравствуйте. С сегодняшнего дня россияне смогут пополнять свои счета наличными через банкоматы других банков. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на указание Центробанка. Деньги будут зачисляться через систему быстрых платежей. Национальный календарь профилактических прививок планируют расширить со следующего года. Туда поэтапно хотят включить вакцинацию от менингококковой и папилломовирусной инфекции. Более половины опрошенных россиян считают главным сексуальным качеством мужчины способность создавать ощущение безопасности и доверия. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на исследование. Зарап Ахметов, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В пятницу, 2 октября, в Перми будет пасмурно, ожидаются небольшие дожди. Ветер северный, северо-западный умеренный. И ближайшей ночью и завтра днем плюс 4 градуса, сейчас в Перми плюс 11.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар и полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка, Эрос Рамазотти на Радио Альфа. Сегодня в невероятном вопросе выяснили, чтобы избежать неловкого молчания или глупых разговоров, каждый 25-й старается в лифте находиться наедине с собой. Завтра после 9 утра новый невероятный вопрос, 12+, и новая возможность выиграть депозитную карту на 2000 рублей в «Руки вверх бар». На правах рекламы «Руки вверх бар» принимает гостей ежедневно с 6 вечера до 6 утра. Здесь можно не просто весело провести время или попеть в караоке, но и отпраздновать свадьбу, юбилей, провести корпоратив или презентацию. «Руки вверх бар», Сибирская, 16, для лиц старше 18 лет. Золотая коллекция уже сейчас в этой подборке лучших песен минувших десятилетий: Чарли Пут, Роксет и Крис Норман.
1: Золотая коллекция. Радио Альфа.

0: Вы на 104.1 FM, это Радио Альфа. В Перми 3 часа дня. С новостями четверга Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Правительство рассмотрит новые меры по регулированию численности бурых медведей. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева. По данным госмониторинга, за последние 30 лет популяция этих животных в России выросла более чем вдвое и сейчас превышает 300 тысяч особей. Кабмин намерен определить регионы, которым потребуется дополнительное финансирование, а также дать местным властям больше возможностей оперативно регулировать численность хищников. Кроме того, обсуждается изменение действующего статуса бурого медведя. По данным СМИ, с весны в российских регионах при нападениях животных погибли не менее 22 человек. Минздрав зарегистрировал новую вакцину для профилактики и терапии аллергии на пыльцу березы, сообщает пресс-служба министерства. Препарат относится к новому поколению аллерген-специфической иммунотерапии. При его создании используют генно-инженерный антиген на основе отдельных компонентов натурального аллергена. Вакцина предназначена в том числе для пациентов, у которых аллергия на березовую пыльцу сопровождается перекрестной реакцией на некоторые продукты. В Перми осенью начнется эксперимент по приоритетному проезду трамваев. На первом этапе новые настройки получат 7 светофоров на улицах Крисанова, Пушкина и Бручининова. Предполагаемый эффект от приоритетного проезда – увеличение средней скорости трамваев от 10 до 20%. В Перми система приоритетного проезда будет отличаться от той, которая развернута в Санкт-Петербурге. Вместо полного приоритета для трамваев пермская система будет оценивать, двигается ли трамвай с опережением графика или нет. Это позволит избежать лишнего грубого переключения фаз светофоров. Средний чек на ремонт автомобиля в России за 8 месяцев вырос на 14% до 13,5 тысяч рублей. Об этом пишет Коммерсант. При этом чаще ездить в сервис водители не стали. В среднем один автовладелец обращается туда меньше 2 раз в год. Зато сами ремонты становятся сложнее и дороже. Помимо замены масла и расходников, россияне чаще приезжают с проблемами подвески, двигателя, трансмиссии и электрооборудования. Стоимость работ за год выросла в среднем на 15%. В завершении выпуска курсы валют: доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: Радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр «Флеболог». 2 октября в пятницу в Перми будет пасмурно, небольшие дожди, ветер северный, северо-западный умеренный. И ночью и завтра днем плюс 4 градуса.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: Адель на радио Альфа. Музыка, которую мы любим, эта песня вошла в ее последний на сегодня альбом, выпущенный еще в 2021 году. И тогда певица сказала, что возьмет небольшую паузу в музыкальном творчестве, но это не значит, что она сидела сложа руки. В прошлом году Адель и Стинг записали совместную акустическую балладу. Эти выходные на радио Альфа мы полностью посвящаем Стингу, одному из тех редких артистов, чье творчество давно стало синонимом безупречного вкуса. 3 и 4 октября на радио Альфа будут каждый час звучать лучшие песни музыканта, и, конечно, заглянем за кулисы его биографии. Узнаем, как школьный учитель литературы Гордон Самнер стал мировой иконой и какие скрытые смыслы таят его тексты. В эти выходные на радио Альфа «Уикенд» со Стингом 12+.
1: Реклама.
2: Левченко не так далеко от центра, и нам, и детям удобно. Гулять можно и в сквере, и на площадке. Она тут и правда классная. А по бытовым моментам? Планировки интересные. Кстати, еще на лифте сразу в паркинг можно спуститься или к кладовым. Это большой плюс, особенно когда есть дети. Знаете, да, что сейчас старт продаж второй очереди? Мы так легко решились. Левченко, ну, очень нам понравился.
1: Коннект-квартал. Левченко. Легче решиться.
3: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.ком.рф. Не оферта.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Хотите стабильности и достойный заработок? Пермский завод «Машиностроитель» ждет маляров по металлу и станочников с опытом работы. Высокая заработная плата. Приходите. Город Пермь, Новозвягинская, 57, отдел кадров, кабинет 28. Телефон 262-65-61. 262-65-61.
9: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Каждый день в 7 вечера
11: наступает время Фудзиямы.
10: Спецсеты от 299 рублей.
11: Только на витринах в ресторанах. Количество ограничено.
10: Каждый вечер в 7 время Фудзиямы.
12: ИП ШИС Василий Владимирович. ОГРН-ИП 311-0269-21-0000-12.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».

0: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
1: Ваш надежный коллега. Радио «Альфа».

0: «Елка» на радио «Альфа» и «Витражи» – одна из ее новых песен. И как отмечает певица, сейчас она выпускает ту музыку, которая нравится в первую очередь ей самой. И, кстати, несколько дней назад презентовала новую песню под названием «Маме». Думаю, скоро на радио «Альфа» мы ее тоже услышим. В ближайшие минуты Морган Уоллен расскажу о погоде на завтра. Прямо сейчас новости. Коротко о главном на радио «Альфа». Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В Кремле сообщили, что подготовка к возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае пока не ведется. С января в России начнет действовать новый ГОСТ на сухие молочные смеси для детей первого года жизни. Об этом пишет газета «Ру». Главные изменения коснутся состава продукта. Экстракт куркумы может способствовать улучшению некоторых аспектов памяти и внимания у людей с легкими когнитивными нарушениями на фоне болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли японские исследователи. Зара Пахметов, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа» на завтра, 2 октября. В Перми будет пасмурно, синоптики обещают небольшие дожди, ветер северный, северо-западный умеренный. Плюс 4 градуса ближайшей ночью и завтра днем.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
2: Брехня.
1: Серега, покажи.
3: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
4: Почему вы выбираете литые диски SCAT? Потому что свои, российские, надежные, с концептуальным дизайном, высокой курсовой устойчивостью и стопроцентным контролем качества каждого колеса. А в Remax, потому что выбор большой.
5: И шиномонтаж в подарок. Покупайте диски SCAT в сервис-маркетах Remax. Адреса сервис-маркетов на remax.ru.
6: Предложение действует до конца ноября этого года. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Вот, прикупил квартирку, думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из геометрии комфорта.
8: Геометрия комфорта на Стахановской 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
9: Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных работающих от сети 220 вольт до немецких брендов Гидроник и Вибастро, работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2-700-297. 2-700-297. Или по адресу шоссе Космонавтов 312А.
10: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
11: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
10: Новый сезон мелодрам.
12: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
10: Скажи счастью «да».
13: Ты выйдешь за меня замуж?
12: Да.
10: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
14: Золотая коллекция. Радио «Альфа». To you.
15: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
16: Внесите здоровье в список важных дел. На чекапе в «Клинике Эксперт» пациенты проходят более 40 исследований, в том числе МРТ, УЗИ, анализы, приемы специалистов. Это позволяет исключить патологии в головном мозге, сосудах, позвоночнике, внутренних органах. После прохождения выдается подробное заключение и рекомендации. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений Анютины глазки.
1: Питомник растений Анютины глазки. Все растения для вашего сада в одном месте. Целый месяц скидки до 50%. Питомник растений Анютины глазки. Ждем вас по адресу: Лобанова, Луговая, 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми 16 часов. На Радио Альфа новости. Зара Пахметов, спонсор выпуска. ООО «Специализированный застройщик Сити Проект». Квартиры с отделкой в готовом доме «Притяжение» на Водопроводной 6А.
1: Здравствуйте. Правительство разрешило в течение года после регистрации в России ввозить некоторые лекарства в иностранной упаковке. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Минздрав. Речь идет о препаратах для лечения редких заболеваний и высокотехнологичных лекарствах на упаковке. При этом должна быть информация на русском языке. Раньше, после регистрации препарата, прежний порядок ввоза уже не действовал, а выпуск российской упаковки мог занять несколько месяцев. Минздраве отмечают, что новые правила помогут быстрее начинать лечение и избежать перебоев с препаратами, у которых в некоторых случаях нет аналогов. В России планируют ввести специальное удостоверение учителя. Минпросвещение уже подготовило для этого три проекта федеральных законов и проект постановления правительства. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Кроме того, министерство вместе с педагогами разработает положение о статусе учителя. Документ планируют вынести на общественное обсуждение, пока сроки введения удостоверения не называются. Объявлен полный состав жюри и спикеров «Лампы». На 13-й фестиваль вдохновляющего кино в Пермь приедут порядка 100 гостей из России и стран дальнего зарубежья, включая представителей Ирана, Индии и впервые Китая. Оценивать конкурсную программу будут, в частности, актрисы Стасия Милославская, Анастасия Крылова, Виктория Галакова, режиссер Антон Маслов и блогер Таисия Курбатова. В детское жюри вошли Елисей Чучилин, Платон Савин и Аделия Загребина. Председатель жюри Антон Богданов, программный директор Мария Залунина. Всего членам жюри предстоит оценить 69 фильмов из 11 стран в 7 номинациях. Показы и мероприятия пройдут с 9 по 11 октября в Перми в кинотеатре «Синема 5». Гаджеты, рабочие задачи и плотный ужин перед сном могут ухудшать его качество. Об этом Ленте.ру рассказала невролог Лидия Чижикова. По ее словам, засыпанию также мешают эмоциональные фильмы, выяснение отношений и курение. Нежелательно и пить слишком много жидкости на ночь. Это может привести к частым пробуждениям. Ужинный специалист советует примерно за 3-4 часа до сна и выбирать легкую пищу. В завершении выпуска курсы валют: доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама. В сданном доме «Притяжение» от Pan City Group Новоселье. Квартиры с полной отделкой. Заезжай и живи. Зеленый двор-парк с тематическими зонами отдыха. Стильный холл с детской игровой. Квартиры с продуманными планировками и просторная парковка у дома. Школа и детский сад в двух шагах. Запишитесь на просмотр. 207-1707. Застройщик ООО «СЗ Сити Проект».
0: На Радио Альфа прогноз погоды на завтра, 2 октября, в пятницу. В Перми будет пасмурно и большие дожди. Ветер северный, северо-западный, умеренный. Температура воздуха сегодня ночью и завтра днем до плюс 4. Сейчас в Перми плюс 11.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.

0: Радио Альфа, музыка, которую мы любим, а с одним из лучших в мире музыки мы проведем ближайший уикенд на Радио Альфа. В эти выходные легендарные песни Стинга будут звучать на 104.1 FM каждый час. Также послушаем все самое интересное из жизни Стинга для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Приглашаем на международный кинофестиваль «Лампа» в Перми. Вдохновляющее кино и звездные гости. С 9 по 11 октября. Кинотеатр «Синема 5 Аймол Эспланада». Улица Петропавловская, 73А. Программа на fest.lampa.film.
3: Организатор фестиваля – автономная некоммерческая организация «Международный центр социальных инноваций «Вектор дружбы». 6+.
4: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
5: Подробности в сервис-маркетах Remax и на remax.ru.
6: ООО «Remax Шина» Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
7: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
11: Но... ты уверена, что ты вообще его получишь?
12: Сейчас главное верить и ждать.
8: Скажи счастью «да».
13: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
8: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
14: Телефон рекламной службы 259-17-00.
15: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 16:30, на Радио Альфа, новость, коротко, Зара Пахметов. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич, центр ремонта «Вмятин нет».
1: Здравствуйте. В России предложили полностью запретить продажу вейпов. Такое обращение общественники направили в правительство, Минздрав, Минфин и другие ведомства, пишет газета.ру. Около 5 миллионов 300 тысяч россиян сделали прививку от гриппа. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. За последнюю неделю в стране зарегистрировали 727 тысяч случаев гриппа и ОРВИ. 78% женщин не говорят партнерам, что просыпаются из-за их храпа или движения. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на исследование Армотек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В пятницу 2 октября в Перми пасмурно будет, небольшие дожди. Ветер северный, северо-западный, умеренный. Температура воздуха сегодняшней ночью и завтра днем до плюс 4. Сейчас в Перми плюс 10.
2: Реклама.
3: Отдыхает тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша.
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама. Современные мелодрамы, автофикшн, куклы, танец и перформанс. Пермский театральный авангард. Разговоры о сокровенном актуальны и вовремя. С 9 октября на фестивале моноспектаклей «Монофест».
1: 18+. Пермское региональное отделение СТДРФ. Город Пермь. Улица Ленина, 64. ОГРН 102-59-400-61-75.
2: Ой, рубашка лопнула.
3: Ого, братан, ты за лето как качок вымахал. Все, поехали в Men's Look.
2: Смогу обновить весь гардероб?
3: Конечно, там же осенняя коллекция. Свитеры, водолазки и кардиганы.
4: А костюмы?
3: И костюмы, конечно, есть.
2: Погнали!
5: Men's Look. Одежда для отцов и сыновей на любой случай. Сибирская 7А. Телефон 203-09-06. 203-09-06.
6: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины «Витаптеки» на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах-витаптеках «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Витаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
7: Шины, диски куплю в колесо. Колесо.ру. На-на-на-ра.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
9: Шины, диски куплю в колесо.ру.
10: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
11: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
12: Обращайтесь в центры Кинезис. Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в Кинезис. Ленина, 87. Крупская, 31. Маршала Рыбалка, 85В. Телефон 258-16-50. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 2-111-540. 2-111-540.
14: Золотая коллекция. Радио

0: Радио Альфа, 104.1 FM, 5 вечера в Перми. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Банк России ужесточил правила выдачи потребительских кредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой. Ограничения касаются займов, автокредитов и нецелевых кредитов под залог автомобиля или недвижимости. Банки смогут выдавать меньше новых кредитов клиентам, которые уже направляют на погашение долгов более половины своего дохода. Для наиболее закредитованных заемщиков ограничения будут еще жестче. При этом правила выдачи ипотеки на квартиры и строительство частных домов в четвертом квартале не изменились. На госуслугах в этом году планируют запустить специальную красную кнопку для защиты от мошенников. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Если человек поймет, что стал жертвой обмана, он может одним действием временно заблокировать значимые онлайн-операции. После этого злоумышленники не смогут перевести деньги от его имени, сменить пароли или воспользоваться рядом цифровых сервисов. Сейчас механизм дорабатывают совместно с банками и операторами связи. Точные сроки запуска пока не называются. Глава Соликамского округа Александр Русанов извинился перед соликамцами за долгое отсутствие горячей воды и тепла в северной части города. Он опубликовал пост на своей странице в соцсетях и рассказал, почему в некоторых домах и соцобъектах до сих пор нет тепла и горячей воды. По его словам, во время ремонта теплотрассы у подрядчика возникли проблемы с поставкой оборудования и строительных материалов, поэтому плановый срок подачи объекта до 15 сентября сорвали. Сейчас работы ведутся круглосуточно, в том числе ночью. Обещанное тепло появится в квартирах ближе. В ближайшее время. Главными раздражителями на рабочем месте россияне назвали громкие разговоры коллег и некомфортную температуру. Такие данные приводит «Известия» со ссылкой на исследование. На шум пожаловался каждый шестой опрошенный. На духоту и отсутствие приватности – около 15%. Более половины сотрудников признали, что из-за дискомфорта им сложнее сосредоточиться, а 44% быстрее устают. При этом почти половина готова задуматься об увольнении, если офис окажется неудобным. В завершении выпуска курсы валют: доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 2 октября в пятницу в Перми будет пасмурно, небольшие дожди, ветер северный, северо-западный, умеренный, температура воздуха нынешней ночью и завтра днем до плюс 4. Сейчас в Перми плюс 10.
2: Реклама.
3: Вот это жесть!
4: Пока другие делают жесть, в центре металлокровли делают долговечный профнастил и металлочерепицу из толстого металла.
3: Потому что класть на крышу жесть, реально жесть.
4: Центр металлокровли. Пермь. 256-56-00. 256-56-00.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» в «Невероятном опросе» 12+, каждое буднее утро после 9 часов до 2 октября включительно разыгрываем депозитные карты на 2000 рублей в «Руки вверх бар». На правах рекламы. «Руки вверх бар» принимает гостей ежедневно с 6 вечера до 6 утра. Там можно не просто весело провести вечер или спеть в караоке, но и отпраздновать свадьбу, юбилей, провести корпоратив или презентацию. «Руки вверх бар», Сибирская, 16, 18+.
1: Реклама.
2: С Левченко было так. Бам, и все совпало.
3: Поэтому и не думали долго. Искали место, где будет удобно жить всей семье.
2: Ну и нашли, получается. Тут такой двор, столько всего. На любой вкус и цвет, как говорится. Развязка удобная. Раз, и мы в центре.
3: Знаете, что сейчас старт продаж второй очереди?
2: Всей семьей ждем, не дождемся ключи.
4: Коннект-квартал Левченко. Легче решиться.
5: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте nash.dom.rf. Не оферта.

0: Заказывайте авторские роллы с быстрой доставкой на сайте omicrab.ru или по телефону 248-59-55. Бегердиев Михаил Андреевич, ОГРН 323-595-800-014-143.
1: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
2: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
3: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
4: Хотите стабильности и достойный заработок? Пермский завод «Машиностроитель» ждет маляров по металлу и станочников с опытом работы. Высокая заработная плата. Приходите. Город Пермь, Новозвягинская, 57, отдел кадров, кабинет 28. Телефон 262-65-61. 262-65-61.
5: Каждый день в 7 вечера
6: наступает время Фудзиямы.
5: Спецсеты от 299 рублей.
6: Только на витринах в ресторанах. Количество ограничено.
5: Каждый вечер в 7. Время Фудзиямы.
7: ИП ШИС Василий Владимирович. ОГРН ИП 311-0269-21-000-12.
8: Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных работающих от сети 220 вольт до немецких брендов Гидроник и Вебастра, работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2-700-297. 2-700-297. Или по адресу шоссе Космонавтов 312А.
9: Давайте посмотрим, что на пермских дорогах прямо сейчас. По данным Яндекс.Карт, наблюдаются местами затруднения. В целом, движение на 4 балла загружено. Пробка больше, чем на 15 минут на Васильева от Героев Хасана до Куйбышева. Затруднение минут на 6-7 на Пушкина от Николая Островского до Компроса, на Попова от Акулова до Екатерининской и на Героев Хасана от Усольской до Чкалова.
10: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Альфа, 104.1 FM. В Перми половина шестого. Новости коротко на радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Общий кредитный портфель россиян в начале сентября достиг 40 триллионов рублей. Это рекордный показатель. Всего с начала года портфель увеличился на 2 триллиона. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные Банка России. В России обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования. Об этом ТАСС заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, за последние годы возможности устроить ребенка в детский сад заметно расширились. Постоянная занятость в среднем возрасте помогает лучше сохранять память и другие когнитивные функции по мере старения. Об этом говорится в исследовании специалистов Колумбийского университета. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. В пятницу 2 октября в Перми пасмурно будет, небольшие дожди, ветер северный, северо-западный, умеренный. Температура воздуха сегодняшней ночью и завтра днем до плюс 4. Сейчас в Перми плюс 10.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Заказывайте авторские роллы с быстрой доставкой на сайте omicrab.ru или по телефону 248-59-55. Бегарди Михаил Андреевич, ОГРН 323-595-800-14-143.
1: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
2: А я к веникам его пригляделся из канадского и краснодарского дуба.
1: Двери банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
2: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.

0: всяких наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Не важно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10.
4: Дельный совет отдельного магазина. Не пропустите обновление ассортимента обоев. Прямо сейчас в наличии. Обои в эко-стиле, элегантная неоклассика, стилизация под фотопано, моноколор, большой выбор стильных обоев для детей и подростков. Дельный магазин. Магистральная 12Б, Геофизиков 4 и Ласвинская 37.

0: Славет, Ханкук, Гумха, Лим Клонг. Подробности на сайте автопартнер-перми.
1: Пора снова рассказать о дорожной обстановке в Перми. По данным Яндекс.Кар, сейчас движение в городе на 6 баллов загружено. Пробки минут на 15 на Камском мосту улиц Попова, от Борцов Революции до Пушкина, на Ласвинской, от Севашской до Маршала Рыбалка, на Промышленной, от Первого Белоярского переулка до шоссе Экспонавтов, на Васильево, от Героев Хасана до Куйбышева, заторы минут на 10 на Героев Хасана, от Усольской до Чкалова и на Куйбышева, от Солдатова до Чкалова.
2: Радио Альфа, 104.1 FM.
3: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт Пермь».
4: Внесите здоровье в список важных дел. На чекапе в «Клинике Эксперт» пациенты проходят более 40 исследований, в том числе МРТ, УЗИ, анализы, приемы специалистов. Это позволяет исключить патологии в головном мозге, сосудах, позвоночнике, внутренних органах. После прохождения выдается подробное заключение и рекомендации. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа 104.1 FM. В Перми 17 часов 59 минут. Новости на Радио Альфа. Зара Ахметов. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Сити-проект». Квартиры с отделкой в готовом доме «Притяжение» на Водопроводной 6А.
1: Здравствуйте. Решение о передаче во внешнее управление российских активов некоторых иностранных компаний не направлено на смену собственника, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как пишет РТ, он отметил, что при принятии решения о введении внешнего управления не последним фактором является то, что речь идет о компаниях, которые имеют отношение к недружественным странам. Конец цитаты. Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о передаче во временное управление российских активов «Ашан», «Лимана Про», «Нестле» и «Метро Кэш-энд-Кэри». В России фильмы и сериалы, в которых сотрудники МВД, ФСБ, Следственного комитета или прокуратуры, показанные коррупционерами или участниками преступлений, больше не могут рассчитывать на государственное финансирование. Как пишет газета «РУ» со ссылкой на представителей киностудий, официально это требование в законах пока не закреплено, но Министерство культуры и Институт развития

0: развития интернета сообщили свою позицию ключевым участникам индустрии устно. Среди продюсеров это правило уже считается общеизвестным. В случае нарушения им может грозить отказ в поддержке будущих проектов. В Перми с 1 ноября расширится зона платной парковки. В нее войдут улицы в районе Тихого Компроса. Как сообщает Пермская дирекция дорожного движения, в парковочную зону номер 101 войдут отрезки улиц Героев Хасана, Куйбышева и Комсомольского проспекта между улицами Соловьева и Чкалова и перпендикулярные улицы Клары Цеткин между Куйбышева и Комсомольским проспектом Чкалова, Коминтерна между улицами Куйбышева и Героев Хасана. Социальный фонд назвал самые популярные имена в этом году. Так, самым популярным мужским именем является Михаил. Чаще других родителей также дают сыновьям имя Александр и Артем. А замыкает топ-5 самых распространенных мужских имен Матвей и Тимофей. Среди девочек лидирует София, на втором и третьем месте Анна и Ева. Кроме того, в топ-5 женских имен попали Мария и Василиса. В завершении выпуска курсы валют: доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
1: Реклама. В сданном доме притяжения от Pan City Group Новоселье. Квартиры с полной отделкой. Заезжай и живи. Зеленый двор-парк с тематическими зонами отдыха. Стильный холл с детской игровой. Квартиры с продуманными планировками и просторная парковка у дома. Школа и детский сад в двух шагах. Запишитесь на просмотр. 207-1707. Застройщик ООО «СЗ Ситипроект».
2: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 2 октября в пятницу в Перми будет пасмурно, небольшие дожди, ветер северный, северо-западный, умеренный. Температура воздуха нынешней ночью и завтра днем до плюс 4. Сейчас в Перми плюс 9.
1: Реклама.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20-47-888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Альфа».

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Долго откладывали переезд? Сравнивали варианты? Ждали подходящий момент?
0: Похоже, он наступил.
1: Орсо Групп открывает продажи второй очереди квартала Левченко. Новый дом, новые планировки и возможность выбрать квартиру на старте продаж.
0: Когда есть хороший выбор, легче решиться.
1: Квартал Левченко. Вторая очередь. Застройщик ОСЗ «Орсо Дом». Для рекламирования объекта «Коннект Квартал Левченко». Улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
2: Шинряд.ру. Удобный способ купить шины с доставкой.
3: Шинряд.ру.
2: Только проверенные бренды с проверенными ценами.
3: Шинряд.ру.
2: Склад-магазин шин с реальными остатками в Перми. Шаговая доступность от центра города. Удобная большая парковка.
3: Успевайте купить зимние шины от 3490 рублей.
2: Телефон 293-33-99.
3: Шинряд.ру. Шины рядом.
4: ИП Панькова Ольга Викторовна, ОГРН 312-590-405-301.

Заказывайте авторские роллы с быстрой доставкой на сайте omicrab.ru или по телефону 248-59-55. ИП Гордеев Михаил Андреевич, ОГРН 323-595-800-014-143.

0: Пишите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Новые шины уже в Еврошине. Мы готовы к сезону. А вы? Самое время купить и установить новые колеса. Приезжайте по новому адресу. Рязанская, 98. Ваш автомобиль ждет. Большой выбор в наличии под заказ. Шиномонтаж и хранение. Безопасная дорога начинается в Еврошине на Рязанской. Телефоны 203-77-59, 203-88-59.
2: ОАЭ «Интершинопин», город Пермь, улица Рязанская, дом 98, Угаренко 115-595-801-2363.
3: Расскажу о ситуации на дорогах в Перми. По данным Яндекс.Карт, к этой минуте они загружены на 6 баллов из 10. Движение затруднено, а сильнее всего на Камском мосту и улице Попова, где скопление транспорта примерно на 20 минут от Дворцов Революции до Пушкина. Минут 15-16 потерять можно на Космонавта Леонова от Карпинского до шоссе Космонавтов, на Ласинской, Севашской до Маршала Рыбалка. Затор минут на 13-15 на Васильево от Героев Хасана до переезда. Минут 10-12 потерять можно на Ленина от Попова до 25 октября. И на компросе от Советской до Революции.
4: Радио Альфа 104.1 FM.

0: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Perm. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Perm. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Perm. Перевозка сборного груза.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
4: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
1: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
5: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Скажи счастью «да».
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
6: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
7: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
8: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
9: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
10: Дорогой, а что это ты напеваешь?
9: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
10: О, нам давно нужно зимняя резина.
9: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
11: Шины, диски куплю в колесо.ру.
12: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
13: Телефон рекламной службы 259 17 00.
14: Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Дэнни Эльфман – один из самых известных композиторов современности. Он автор саундтреков к «Бэтмену», «Эдварду руки-ножницы», «Кошмару перед Рождеством» и «Миссия невыполнима». Но, как однажды сказал он сам, когда я умру, меня будут вспоминать все только как автора заглавной темы «Симпсонов». Сегодня Дэнни Эльфман. В начальной школе учитель музыки официально отчислил Дэнни из школьного оркестра, заявив, что у мальчика абсолютно отсутствуют музыкальные способности и чувство ритма. Как и Джордж Лукас, который начал сочинять вселенную «Звездных войн» в больнице, Эльфман решил серьезно заняться музыкой после того, как заболел тяжелой формой малярии, которую он подхватил, бродяжничая по Африке. Не зная нотной грамоты, Дэнни учился оркестровке в публичной библиотеке Лос-Анджелеса по книгам Николая Римского-Корсакова «Основы оркестровки» и партитурам Игоря Стравинского, которые он буквально разбирал на слух. Эльфман никогда не соглашается на фильм, если не может поймать его атмосферу мгновенно. Он смотрит черновой монтаж вместе с режиссером, и если в течение 3 дней в его голове не начинает звучать заглавная тема, он отказывается от контракта. Для создания мрачной атмосферы Эльфман часто использует испорченные инструменты, например, старые разбитые фортепиано. Иногда он портит инструменты сам, забивая в струны гвозди или разбивая клавиши. Дэнни Эльфман пел все песни Джека Скеллингтона в «Кошмаре перед Рождеством». Эльфмана можно назвать вечным композитором Тима Бёртона. Но как раз во время работы над «Кошмаром перед Рождеством» они так сильно поругались, что не разговаривали 3 года. Главная тема «Симпсонов» не так проста, как кажется. В ней использован гуральский или лидийский доминантовый музыкальный лад. Редкий звукоряд с повышенной 4-й, пониженной 7-й ступенями, характерной для фольклора «Карпат». Эльфман перестал выступать с концертами, поскольку частично потерял слух. Он вообще не слышит высокие частоты. И что на первом месте? В свои 70 с лишним лет Эльфман шокирует публику на фестивалях, например, на знаменитом фестивале Качела, выступлением с голым торсом и кубиками пресса. Это результаты многолетних тренировок на износ, которые Эльфман начал, чтобы победить генетические проблемы с позвоночником. Эльфман регулярно попадает в списки представителей мира искусства в самой хорошей физической форме.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.
0: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа 104.1 FM, там, где музыка прежде всего и где предстоящие выходные мы посвятим музыканту, голос которого можно угадать с первых звуков. 3 и 4 октября слушайте «Уикенд» со Стингом. Каждый час на 104.1 FM будут звучать лучшие песни от «Shape of My Heart» до «Englishman in New York». Оставайтесь с нами, будет по-настоящему интересно для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.

0: Заказывайте авторские роллы с быстрой доставкой на сайте omicrab.ru или по телефону 248-59-55. Выгородиев Михаил Андреевич, ОГРН 323-595-800-14-143.
1: Бесплатная ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 700 7001. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
3: Пока тепло и нет метели, вы выбрать шины захотели. По выгодной цене для вас в Шинторге отличный резинозапас. А также в продаже диски любые. Штампованные, кованые и литые. В Шинторге большой выбор зимней резины и дисков для любого авто. Звоните 2-700-700 и приезжайте. Промышленная 149/3. Шинторг. Разумные цены. Высокое качество.
4: Вылечить боли в спине мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис» при помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршал Рыбалка, 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя – легко! Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
6: На радио «Альфа» очередная дорожная сводка. К настоящему моменту, по данным Яндекс.Карт, движение в Перми загружено на 7 баллов. Самые серьезные заторы на Камском мосту, улице Попова. От Борцов Революции до Пушкина можно потерять минут 25. На Ленина 20-минутная пробка от Попова до Максима Горького. Минут на 15-16 задержаться можно на космонавта Леонова, от Вторынка до космонавта Беляева, на Пушкина от Николая Островского до Попова. Затруднения минут на 13-14 на Сибирской от Монастырской до Революции, на Компросе от Монастырской до Революции, на Куйбышево от Петропавловской до Революции и на Васильево от Героев Хасана до переезда.
1: Радио «Альфа» 104.1 FM.
2: Золотая коллекция. Радио «Альфа».

0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
1: Питомник растений «Анютины глазки». Все растения для вашего сада в одном месте. Целый месяц скидки до 50%. Питомник растений «Анютины глазки». Ждем вас по адресу: Лобанова, Луговая, 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. Перемь, 19:01. На Радио Альфа с новостями Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. Правительство разрешило в течение года после регистрации в России ввозить некоторые лекарства в иностранной упаковке. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на Минздрав. Речь идет о препаратах для лечения редких заболеваний и высокотехнологичных лекарствах на упаковке. При этом должна быть информация на русском языке. Раньше, после регистрации препарата, прежний порядок ввоза уже не действовал, а выпуск российской упаковки мог занять несколько месяцев. Минздрав отмечает, что новые правила помогут быстрее начинать лечение и избежать перебоев с препаратами, у которых в некоторых случаях нет аналогов. В следующем году в России планируют устанавливать новые дорожные камеры, которые смогут распознавать более 50 видов нарушений. Об этом пишет Автоньюз. Для обработки данных будут использовать в том числе нейросети. Камеры смогут фиксировать непристегнутый ремень, использование телефона за рулем, отсутствие мотошлема, а также случаи, когда водитель не пропустил пешехода или едет без включенных фар. По словам экспертов, около трети действующих комплексов сейчас технически устарели и распознают только ограниченный набор нарушений. В Перми осенью начнется эксперимент по приоритетному проезду трамваев. На первом этапе новые настройки получат 7 светофоров на улицах Крисанова, Пушкина и Борчининова. Предполагаемый эффект от приоритетного проезда – увеличение средней скорости трамваев от 10 до 20%. В Перми система приоритетного проезда будет отличаться от той, которая развернута в Санкт-Петербурге. Вместо полного приоритета для трамваев пермская система будет оценивать, двигается ли трамвай с опережением графика или нет. Это позволит избежать лишнего грубого переключения фаз светофоров. Гаджеты, рабочие задачи и плотный ужин перед сном могут ухудшать его качество. Об этом Ленте.ру рассказала невролог Лидия Чижикова. По ее словам, засыпанию также мешают эмоциональные фильмы, выяснение отношений и курение. Нежелательно и пить слишком много жидкости на ночь. Это может привести к частым пробуждениям. Ужинный специалист советует примерно за 3-4 часа до сна и выбирать легкую пищу. В завершении выпуска курсы валют: доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды на завтра, 2 октября, в пятницу. В Перми будет пасмурно, небольшие дожди, ветер северный, северо-западный, умеренный. Температура воздуха сегодня ночью и завтра днем до плюс 4. Сейчас в Перми плюс 8.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Эй, гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег в башка попадет.
2: Не попадет, мы снегозадержатели поставили.
3: В центре металлокровли все для безопасной кровли. Снегозадержатели, ограждения, лестницы и аксессуары. Скандинавское качество, высокие стандарты в области безопасности. Центр металлокровли, город Пермь, телефон 256-56-00.
4: Левченко не так далеко от центра, и нам, и детям удобно. Гулять можно и в сквере, и на площадке. Она тут и правда классная. А по бытовым моментам? Планировки интересные. Кстати, еще на лифте сразу в паркинг можно спуститься или к кладовым. Это большой плюс, особенно когда есть дети. Знаете, да, что сейчас старт продаж второй очереди? Мы так легко решились. Левченко, ну, очень нам понравился.
5: Коннект-квартал. Левченко. Легче решиться.
6: Застройщик ООО «СЗ Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.ком.рф. Не оферта.
7: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
8: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
7: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
9: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
11: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
12: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени. Новый сезон мелодрам.
13: Он не изменил.
5: Горько.
13: В нашей семье давно нет любви.
5: Горько.
14: Все разрушилось. Все.
5: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
15: Ты выйдешь за меня замуж?
13: Да.
5: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
16: Смотрим, что сейчас на дорогах Перми. По данным Яндекс.Карт, загружено движение в городе на 5 баллов. Самые большие скопления транспорта на Героев Хасана. Там 20-минутный затор от Усольской до Хлебозаводской. Скорость потока не превышает 3 км в час. Еще на Камском мосту улица Попова от Борцов Революции до Екатерининской. Почти 15-минутная пробка. Затруднение минут на 6-8 на Васильево от Героев Хасана до переезда. На Промышленной от Южного обхода до Гамовского тракта. На Плеханово, 3-й ключевой до шоссе Космонавтов.

0: дорога.
1: Радио «Альфа». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио «Альфа».

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255. Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
1: Приглашаем на международный кинофестиваль «Лампа» в Перми. Вдохновляющее кино и звездные гости. С 9 по 11 октября. Кинотеатр «Синема 5 Аймол Эспланада». Улица Петропавловская, 73А. Программа на fest.lampa.film.
2: Организатор фестиваля – автономная некоммерческая организация «Международный центр социальных инноваций и «Вектор дружбы». 6+.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Ой, рубашка лопнула.
6: Ого, братан, ты за лето как качок вымахал. Все, поехали в Men's Look.
5: Смогу обновить весь гардероб?
6: Конечно, там же осенняя коллекция. Свитеры, водолазки и кардиганы.
7: А костюмы?
6: И костюмы, конечно, есть.
5: Погнали!
8: Men's Look. Одежда для отцов и сыновей на любой случай. Сибирская 7А. Телефон 203-09-06. 203-09-06.
9: Современная мелодрама, автофикшн, куклы, танец и перформанс. Пермский театральный «Авангард». Разговоры о сокровенном актуальны и вовремя. С 9 октября на фестивале моноспектаклей «Монофест».
10: 18+. Пермское региональное отделение СТД РФ. Город Пермь. Улица Ленина, 64. ОГРН 102-59-400-61-75.
11: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
12: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
13: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
14: Быстро посмотрим, что сейчас на пермских дорогах, где самые большие скопления транспорта. В целом движение загружено по данным Яндекс.Карт на 4 балла из 10. Заторы минут на 10-12 на Героев Хасанат, Усольской до Хлебозаводской, на Попова, от Акулова до Пушкина. Затруднение минут на 7-8 на промышленный от Южного обхода до Гамовского тракта и от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов.
15: Радио Альфа. 104.1 FM.
16: Золотая коллекция. Радио Альфа. To you.
14: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
17: Внесите здоровье в список важных дел. На чекапе в «Клинике Эксперт» пациенты проходят более 40 исследований, в том числе МРТ, УЗИ, анализы, приемы специалистов. Это позволяет исключить патологии в головном мозге, сосудах, позвоночнике, внутренних органах. После прохождения выдается подробное заключение и рекомендации. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Перми, 8 часов вечера. На радио Альфа новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Сити Проект». Квартиры с отделкой в готовом доме притяжения. На Водопроводной 6А.
1: Здравствуйте. Обязательная маркировка товаров для личной гигиены и колбасных изделий начала действовать в России с сегодняшнего дня. Об этом сообщила пресс-служба Центра развития перспективных технологий. Так, производители и импортеры вареных, копченых и кровяных колбас, сарделек, сосисок, заливного и паштетов должны наносить на продукцию коды маркировки и отправлять сведения о вводе товара в оборот системе. Это касается как сельхозкооперативов, так и фермерских хозяйств. Кроме того, маркировка появится на массажерах, щетках, ватных изделиях, салфетках, бумажных полотенцах, зубных нитях и щетках. Ожидается, что переход на продажу этих товаров через сканирование кода на кассе состоится 1 октября следующего года. Минцифры представила третий пакет мер по борьбе с кибермошенниками. В госсистеме «Антифрод» хотят создать базу участников мошеннических схем. Туда смогут носить людей, которые передавали злоумышленникам свои номера телефонов или данные от аккаунтов. Кроме того, предлагается запретить продажи сим-карт заранее внесенными деньгами, а массовые смс-рассылки могут проводить только операторы связи. Объявлен полный состав жюри и спикеров «Лампы». На 13-й фестиваль вдохновляющего кино в Пермь приедут порядка 100 гостей из России и стран дальнего зарубежья, включая представителей Ирана, Индии и впервые Китая. Оценивать конкурсную программу будут, в частности, актрисы Стасия Милославская, Анастасия Крылова, Виктория Галакова, режиссер Антон Маслов и блогер Таисия Курбатова. В детское жюри вошли Елисей Чучилин, Платон Савин и Аделия Загребина. Председатель жюри Антон Богданов, программный директор Мария Залунина. Всего членам жюри предстоит оценить 69 фильмов из 11 стран в 7 номинациях. Показы и мероприятия пройдут с 9 по 11 октября в Перми в кинотеатре «Синема 5». Зарплаты руководителей в России растут быстрее, чем доходы квалифицированных специалистов. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование российских компаний. За год заработки топ-менеджеров увеличились почти на 10%. Руководителей среднего звена чуть более, чем на 10%. У специалистов рост составил около 7,5%. При этом на производстве быстрее всего росли зарплаты массового персонала. Эксперты связывают это с нехваткой работников. В завершении выпуска курсы валют: доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама. В сданном доме притяжения от Pan City Group Новоселье. Квартиры с полной отделкой. Заезжай и живи. Зеленый двор-парк с тематическими зонами отдыха. Стильный холл с детской игровой. Квартиры с продуманными планировками и просторная парковка у дома. Школа и детский сад в двух шагах. Запишитесь на просмотр. 207-1707. Застройщик ООО «СЗ Сити Проект».
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». 2 октября в пятницу в Перми ожидается пасмурная погода, небольшие дожди, ветер северный, северо-западный умеренный. И ночью, и днем плюс 4 градуса.
3: Реклама. Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли» на Героев Хасана 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Китайский автогигант Чинган в середине следующего года планирует вывести на российский рынок суббренд Нево, чтобы занять нишу комфорт-престиж. Это машина для тех, кто ценит высокий класс и технологии, но не хочет переплачивать за излишний люкс. В Китае у марки огромная линейка, от футуристичных седанов до больших кроссоверов. Все они гибриды и электрокары. Но первым до нас доберется, скорее всего, среднеразмерный кроссовер Q06. Из премиальных опций у него есть кресло с массажем на 28 точек, большой экран для пассажиров второго ряда, встроенный холодильник, продвинутый автопилот с лазерным лидаром и умный привод без механической связи с моментальным распределением крутящего момента между колесами. Стоимость новинки, вероятно, превысит 4,5 миллиона рублей. Но еще больше вопрос, под каким именем придут к нам эти машины. Все-таки оригинальное название «Нево» слишком уж похоже на нашу родную «Ниву».
0: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Венам, действуйте по правилам, и все будет хорошо. А вот за нестандартные решения придется отвечать самостоятельно. Тельцы, не стоит заниматься медицинскими и косметическими делами. Вы можете навредить телу. Зато день хорош для умственной работы. Близнецы, настало время отвлечься от далеких планов и заняться рутиной. Например, привести в порядок квартиру, рабочее место или документы. Раки. Любые действия потребуют предварительных расчетов. Может обнаружиться, что дело не такое уж и выгодное. Львы. Уделите внимание деталям, которые были не видны на фоне общей картины. Может оказаться, что эти мелочи существенно влияют на результат. Девы. День подведения предварительных итогов. Новые дела точно начинать не стоит. Весы. События будут долго раскачиваться и, возможно, так и не произойдут. Отнеситесь к этому философски. Скорпионы, вашим лучшим другом будет интуиция. Вы сможете понять, что происходит еще до того, как это проявится в полной мере. Стрельцы, в вас неожиданно проснется практичность. Это день отсечения любых планов, которые кажутся излишне расточительными или слишком сложными. Козероги, возможны проблемы, связанные со здоровьем близких или питомцев. Рабочие планы на день могут быть изменены или даже отменены. Водолеи. Любые решения будут приниматься сложно, с большими сомнениями или колебаниями. Возможно, их лучше отложить на несколько дней. Рыбы. Существенных достижений не будет, а вот простые дела будут удачными. Займитесь рутиной.
0: Радио Альфа.

предсказуема, злость обоснована. Я думал, все кончилось, но опять все по-новому.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В пятницу, 2 октября, в Перми будет пасмурно, ожидаются небольшие дожди. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха предстоящей ночью и завтра днем плюс 4 градуса.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал. Зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

жаждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Внесите здоровье в список важных дел. На чекапе в клинике «Эксперт» пациенты проходят более 40 исследований, в том числе МРТ, УЗИ, анализы, приемы специалистов. Это позволяет исключить патологии в головном мозге, сосудах, позвоночнике, внутренних органах. После прохождения выдается подробное заключение и рекомендации. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений Анютины глазки.
1: Питомник растений Анютины глазки. Все растения для вашего сада в одном месте. Целый месяц скидки до 50%. Питомник растений Анютины глазки. Ждем вас по адресу: Лобанова, Луговая, 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В пятницу, 2 октября, в Перми будет пасмурно, ожидаются небольшие дожди. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха предстоящей ночью и завтра днем плюс 4 градуса.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Венам, действуйте по правилам, и все будет хорошо. А вот за нестандартные решения придется отвечать самостоятельно. Тельцы, не стоит заниматься медицинскими и косметическими делами. Вы можете навредить телу. Зато день хорош для умственной работы. Близнецы, настало время отвлечься от далеких планов и заняться рутиной. Например, привести в порядок квартиру, рабочее место или документы. Раки. Любые действия потребуют предварительных расчетов. Может обнаружиться, что дело не такое уж и выгодное. Львы. Уделите внимание деталям, которые были не видны на фоне общей картины. Может оказаться, что эти мелочи существенно влияют на результат. Девы. День подведения предварительных итогов. Новые дела точно начинать не стоит. Весы. События будут долго раскачиваться и, возможно, так и не произойдут. Отнеситесь к этому философски. Скорпионы, вашим лучшим другом будет интуиция. Вы сможете понять, что происходит еще до того, как это проявится в полной мере. Стрельцы, в вас неожиданно проснется практичность. Это день отсечения любых планов, которые кажутся излишне расточительными или слишком сложными. Козероги, возможны проблемы, связанные со здоровьем близких или питомцев. Рабочие планы на день могут быть изменены или даже отменены. Водолеи. Любые решения будут приниматься сложно, с большими сомнениями и колебаниями. Возможно, их лучше отложить на несколько дней. Рыбы. Существенных достижений не будет, а вот простые дела будут удачными. Займитесь рутиной.
0: Радио Альфа.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляясь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В пятницу, 2 октября, в Перми будет пасмурно, ожидаются небольшие дожди. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха предстоящей ночью и завтра днем плюс 4 градуса.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Альфа».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Альфа». Романтический вечер.

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрированы управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Там, где музыка прежде всего.
1: Love is the strangest thing. Just when you think you've finally let go.

0: Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.